0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: Music.
1: Рок Арсенал. 104.5 FM. Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или «Каждый раз, как в первый раз».
1: Рок-арсенал. Like

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Доброе утро, проснувшиеся арсенальцы. Пусть эта песня поможет вам пережить похолодание.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Здравствуйте. Россиянам в 2027 году могут выдать еще меньше шенгенских виз. В Российском союзе туриндустрии предупредили, что пересмотр визовых требований и визовой политики в отношении России есть в повестке Европейского совета, заседание которого пройдет 15 и 16 октября в Брюсселе. При этом полной остановки выдачи шенгена россиянам в РСТ не ждут. Даже в случае дальнейшего ужесточения визовой политики Европа сохранится в предложениях российских туроператоров, пишет Интерфакс. Без отопления в Екатеринбурге остаются около 140 многоквартирных домов. Причиной в мэрии назвали аварийные ситуации. Как заявил вице-мэр Владимир Гейко, по данным на вторник, отопление есть в 458 садиках, почти 200 школ и 193 больницах и поликлиниках. Кроме этого, тепло получили больше 98% жилых домов уральской столицы. Ян напоминает, что со старта отопительного сезона горожане жалуются на качество горячей воды, которая приобрела коричневый и оранжевый оттенки. В парке Маяковского начали собирать гигантскую горку. Из-за этого закрыли боковой проход до центральной аллеи. Работы по возведению и подготовке горки к приему посетителей будут идти до 30 октября, сообщили в администрации ЦПКО. Попасть в общественный огород можно со стороны жилых комплексов или же обойдя закрытый участок, добавили в парке. Россияне заявили, что для жизни в достатке необходимо уметь считать деньги и планировать бюджет. Так ответили 95% участников опроса. Исследование проводил ВЦИОМ. Также две трети респондентов заявили, что уважают тех, кто умеет делать деньги. 59% опрошенных считают, что деньги и личное обогащение вообще стали символом времени. Официальный доллар на сегодня 85.71, евро 96.03.
0: Информация на правах рекламы.
3: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
3: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
3: Спонсор рубрики ООО «Атлантик Про». Проверенное авто с пробегом.
7: Привет вам, дорогие арсенальцы. Атмосферное давление пошло на убыль, и сегодня днем будет немного теплее, чем вчера. Будет иногда выглядывать солнце, и к выходным зимняя истерика погоды пройдет. Будьте здоровы, и рок-н-ролл вам в помощь.
0: Информация на правах рекламы.
8: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. В школу ребенка ни вози на нитро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Знаете, «Золото» как хорошая песня. С каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит «Золото». Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
4: Внимание! В Joy-Pub'е! Третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 10 октября в 19:00 в Joy-Pub'е на сцене сойдутся группы «Летанина», «Делайт Фиера», «Дейтри» и «Риди Монстас», а также специальный гость «Будалав». Это не просто концерт, а настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание. Ждем вас в эту субботу, 10 октября в 19:00 в Joy-Pub'е. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
5: С добрым утром, дорогие арсенальцы! Пришел октябрь и начался листопад. Любуемся и не обращаем внимания на похолодание. Да ведь?
6: На рок-арсенале.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: реклама.
1: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
5: Подробности в сервис-маркетах «Римэкс» и на «Римэкс.ру».
6: О, «Римэкс» — шина, Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
7: Новые релизы на рок-арсенале.
8: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».
9: Hey!

0: Реклама.
1: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Внимание! В Joy-Pub'е третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 10 октября в 19:00 в Joy-Pub'е на сцене сойдутся группы Летанина, Делайт Фиера, Дейтри и Риди Монстас, а также специальный гость Будда Лав. Это не просто концерт, а настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание. Ждем вас в эту субботу, 10 октября в 19:00 в Joy-Pub'е. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
3: Привет вам, доблестные арсенальцы. Осень пришла по расписанию, но нам всегда есть чем согреться. Давить.
4: На рок-арсенале.

0: реклама.
1: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация о организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения в сервис-маркетах Remax и на remax.ru. ООО «Remax» шина, Екатеринбург, ОГРН 114-667-90-02-48-0.
3: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
4: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Здравствуйте. В России с 1 марта изменятся условия проведения экзаменов на получение водительских прав. Участников будут фотографировать при сдаче экзамена. В аудиториях появятся средства аудио и видеозаписи, пишет РИА Новости. Эти меры указаны в постановлении правительства. Весной также изменятся правила, связанные с медицинским заключением. Предоставлять медсправку не потребуется, если сведения о ней уже есть в единой базе. В Таиланд из Екатеринбурга будет летать новая авиакомпания. Уже с 10 октября перевозчик Siam Wings Airlines начнет выполнять рейсы на Пхукет. Об этом агентству Ян сообщили в Кольцово. В октябре авиакомпания выполнит 2 рейса по этому маршруту, затем количество перелетов вырастет. Также Siam Wings Airlines планирует летать из Кольцова в Паттайю. В Екатеринбурге с начала года обновили 123 остановки. Обновление транспортной инфраструктуры на этом пока завершилось, пишет официальный портал Екатеринбурга. При проектировании новых остановок учитывали как погодные условия, так и пожелания горожан. Самыми габаритными сделали автобусные остановки, а чуть поуже – трамвайные. На наиболее загруженных направлениях установили сдвоенные навесы. Больше всего в Екатеринбурге смогли обновить автобусных остановок – 35. Тыква Багира из Британии побила мировой рекорд по весу. Как пишет газета «Ру», вес овоща составил 1295 килограммов и 800 граммов. Окружность тыквы рекордсмена целых 6 метров. Рекорд зафиксировали в минувшие выходные на соревновании по взвешиванию гигантских овощей в английском Беркшире. Предыдущий рекорд по выращиванию тыквы принадлежит тому же фермеру и установлен в прошлом году. Вместе с братом он тогда вырастил тыкву весом в 1278 килограммов и 800 граммов. Официальный доллар на сегодня 85.71, евро 96.03.
4: Информация на правах рекламы.
5: Настал

0: информация на правах рекламы.
1: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: «Макс Авто». Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
4: 10 часов и 4 минуты в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM начинается большой интерактив. Начинается, конечно, программой «Макс Авто», но иногда так случается, что ни одного Макса в студии нет.
5: Я Павел Но это Рок... по факту, незримо, конечно же, они с нами присутствуют.
4: Конечно, присутствуют, и даже одного из них мы услышим сегодня, нашего автообозревателя Максима Ядрешова. Ну, вы уже, наверное, поняли по голосам. Павел Рубцов, Александр Короткова.
5: Всем доброе утро, да.
4: Ведут программу «Макс Авто». Всем доброе утро. Напоминаю, спонсор программы «Макс Авто» АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». 9 многопрофильных центров обеспечивают полный цикл медицинской помощи. От профилактики и диагностики до сложных операций и реабилитации. «Здоровье 365» – высокие стандарты медицины и искренняя забота о здоровье каждый день в году. Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Итак, присоединяйтесь к нам. Что там творится на дорогах? Важно ваше свидетельство. Сегодня непростая была климатическая ситуация в Екатеринбурге.
5: Утро выдалось непростое.
4: Ну, тогда раннее утро. Сейчас все наладилось, но, тем не менее, были сообщения о том, что не везде было хорошо ехать. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения в любом удобном мессенджере, видеотрансляции во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат, туда тоже пишите. Можете задавать ваши вопросы, если сумеем, то ответим. Ваше мнение тоже приветствуется. В общем, поскольку...
5: Если не сумеем, тоже ответим.
4: Тоже ответим, что мы не сумели. Как минимум, признаем, что давайте дождемся Максима Ивановича, и он вам на все ответит. Но, тем не менее, ваши свидетельства тем более важны, и ваше мнение тем более важны. Давайте вместе вести программу «Макс Авто». Еще раз, плюс 7-908-909-104.5. Ну, например, как сообщает портал Е1, ЕКАТ утром встал в глухую пробку из-за того, что образовался гололед и не могли подняться на горку фуры.
5: Вот я честно скажу, в тот момент, когда портал Е1 об этом писал и опубликовал видео, снятое водителем, который ехал по встречке, на самом деле на карте этой самой глухой пробки на Горбатом, так называемом, mm-hmm. мосту, это, ну, все, кто ездят в районе Дублера Сибирского тракта, все, кто ездят от Дублера Сибирского тракта до Кольцовского тракта или в Челябинском направлении, они знают, что такое Горбатый мост. Так вот, на самом мосту пробка на самом деле отмечена. Отмечено не было. Но, опять же, через вот этот вот бетонный отбойник, тем, кто не видел, просто хотя бы на пальцах mm-hmm. объясню, через бетонный отбойник видно действительно, что есть вереница фур, есть ощущение, что легковушки не проезжают мимо только потому, что вот, ну, таскает. Таскает эти самые фуры, хотя я специально вот смотрела, во-первых, у нас сейчас на дорогах всего-навсего 3 балла, то есть день жестянщика не случился.
4: Не случился. А так потому, что еще такой же гололед.
5: Госавтоинспекция Свердловская области не сообщала ни о каких ДТП, угу. именно связанных с гололедом. Хотя, я думаю, что ты тоже видел, в воскресенье вечером были предупреждения о том, что выпадение угу. осадков, поэтому, пожалуйста, на летней резине не выезжаем.
4: Ну, по еще возможности, и похолодание сегодня, минусовая была температура
5: да.
4: ночью.
5: Но вот я честно скажу, я утром проехалась, дороги сухие, поэтому угу. дорога держит, хотя, конечно, резких маневров не хотелось проверять, потащит или нет.
4: Я шел и тоже заметил, что дороги сухие, но у меня было одно приятное впечатление от утра, потому что я, когда шел, видел заиндевевшие самокаты.
5: А это... Да,
4: заиндевевшие. Это признак того, что скоро сезон СИМ закончится. По крайней мере, кикшерингов.
5: Вот Заяц пишет, гололедица началась часов в 11 вечера за городом.
4: Ну, за городом понятно. Кстати, да, если у кого есть опыт езды за городом в эти дни...
5: Если вы ездили ночью, если вы ездили
4: резине,
5: вечером...
4: Кстати, может быть, вы подумали после этого...
5: А есть уже те, кто переобуваются, я уже прямо видела в выходные. Да, на шиномонтажках стояли, и это вот не просто может быть приехал. А именно стоит машина на домкратах с откинутыми колесами, ну, значит, все, меняем резину.
4: Хм, как
5: бы, если машина выглядит так, ну невозможно
4: напугали
5: чинить все.
4: Напугали вот эти вот снега

0: небольшие, но тем не менее значимые. Может быть, люди как раз передвигаются за городом и следуют инструкциям ГАИ. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте, туда тоже пишите. Теперь про основную тему последних недель, наверное, в том числе в автомобильном разрезе. Три человека пострадали и были госпитализированы после столкновения автомобиля с медведем. Произошло это в Томской области. 5 октября около 9 часов вечера по местному времени на 9 километре автодороги Камаевка-Асино-Первомайская автомобиль Ford Mondeo под управлением 28-летнего водителя сбил медведя, который вышел на проезжую часть. После столкновения машина съехала в кювет и опрокинулась. И в автомобиле находилось два пассажира, 19-летняя девушка и 24-летний мужчина. С травмами они госпитализированы, говорится в официальном сообщении. Медведь погиб.
1: У меня на самом деле вот вопрос, действительно не было возможности заметить медведя.
0: В 9 вечера? Медведь у нас, они не белые же, в конце концов, а бурые. Их... У нас пешеходов
1: сбивают. Я понимаю, но в контексте истории, которые активно публикуют все СМИ, включая федеральные, вот как бы кто-нибудь там газку-то не поддал, чтобы уж наверняка и...
0: Не
1: чтобы...
0: уверен. Нет, ну, слушай, у нас,
1: нет,
0: у нас лоси были одно время вот таким вот такой проблемой, когда они выходили на трассу, и люди сталкивались. А тут медведь.
1: А вот между прочим, им как бы медведю понятно не повезло, медведь погиб. Насколько не повезло пострадавшим и водителю? Размер вреда, в скобках ущерба за сбитого медведя по методике Минприроды России составляет 60 тысяч, ни много ни мало.
0: Но это примерно то же самое.
1: Это вот garant.ru.
0: Любого, да, сбитого животного действительно насчитывается ущерб. Но там, я не помню точно про ответственность, если честно, когда она наступает и что покрывает. Там ОСАГО частично покрывает.
1: Не частично, данный ущерб государству в большинстве случаев покрывает страховка ОСАГО, если ДТП было официально оформлено, ремонт личного автомобиля при этом за счет ОСАГО не оплачивает.
0: Ну вот, как минимум, да, автомобиль придется чинить самим
1: А если вот
0: владельцам.
1: Я просто дочитываю весь обзор, который вижу, оказывается, если взять и не оформить ДТП и уехать, еще и на полтора года можно без штрафа.
0: Да,
1: без штрафа, без прав.
0: Оставление места ДТП. Ну тут, видимо, не смогли они покинуть место ДТП, потому что они поехали в госпиталь.
1: А вот страховщики напоминают, если сбит медведь, относящийся к редким подвидам из Красной книги, то размер ущерба может увеличиться, применяется коэффициент 5 или 7, вот 60 на 5, не плюс.
0: 300
1: на 5
0: тысяч.
1: И 7 умножаем 60 и получаем весьма себе сумму. В общем, лучше видеть на трассе, чем не видеть.
0: Ну, как видеть? Иногда же, как ты можешь видеть, вот трасса, представляешь, слабо освещенная трасса, медведь темный. У него нет световозвращающих элементов, явно.
1: Медведь, почему ты не надел световозвращающий жилет?
0: Так, спрашивают нас, на госуслугах пришло уведомление о штрафе за остановку в неположенном месте, где, когда, выяснить не могу. Раньше, бывало, приходило фотонарушение с указанием места и времени. Можно ли где-то посмотреть информацию? А на сайт о штрафе за остановку, ну, все равно это ГАИ.
1: Ну, 10 часов 12 минут, вот через час в этой студии должны появиться и Олег Таратухин, и Дмитрий Ларионов. Еще раз мы этот вопрос озвучим. Вот эти двое точно знают, где проверить, если на госуслуги пришел штраф, и он, скажем так, не открылся. Пишет Заяц, пострадавшим повезло, если бы Мишка выжил, возможно, были бы не пострадавшие. Ну, конечно, злой медведь
0: раненый
1: когтями раздирает крышу автомобиля.
0: Мы в медведи верим теперь, что они могут автомобиль разорвать, открыть двери, разорвать сиденье и так далее.
1: Слушай, мы, конечно, сейчас уйдем от автомобилей, а у нас еще куча тем, но на самом деле медведи-веды, то есть те, кто... Ну, это я их, конечно, только что придумала, но народ, который много занимается этим животным, изучает его, имеет с ними контакт, они говорят, что медведь — это интеллектуальное животное, не надо считать медведя дураком. Поэтому озлобленный медведь, вот то, о о чем эксперты говорят, куча подранков, которые у них изначально есть некая агрессия в адрес человека. В общем, ситуация это серьезная. Почему там медведь вот рвал автомобиль?
0: Ну, есть хотел. Все, автомобиль. В общем-то, ну почему? Может, в автомобиле что-то бы хранилось. Дело в том, что будьте действительно бдительны. Мы помним, что и на дороге Свердловской области медведи теперь выходят довольно часто. И помните о том, что ваша вина будет, по крайней мере, вот в размере 60 тысяч или восстановление автомобиля за ваш счет. Были лоси,
1: теперь проблемы, медведи.
0: Теперь медведи.
1: Ну, подождем следующего сезона. У нас еще рыси выходят на дороге.
0: Ну, рыси все-таки они побыстрее, чем медведи. Ну, которые...
1: Да, вот... медведь, между прочим, не, бегает со скоростью 60 километров в час.
0: Не бегающие, а выходящие на дорогу, имеется в виду. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Ну, теперь от аварий с медведями к авариям на федеральных трассах. Владелец БМВ, зовут его Андрей, все-таки подал в суд на «Автодор», который обслуживает трассу М12. Еще весной Андрей на БМВ въехал в отбойник. БМВ в итоге, как я понимаю, восстановлению не подлежит.
1: Давай я все-таки уточню, потому что история не в том, что БМВ въехала в отбойник. Там как раз суть-то в самом ДТП. На высокой скорости машина попадает в просевшее дорожное покрытие, образуется вот этот вот так называемый трамплин, и машину не просто вот качнуло, там машина не просто присела, попав в это углубление, она на выходе подлетела, после чего автомобиль потерял управление, и вот тут-то как раз встреча с отбойником и...
0: Произошла.
1: Все, что осталось от машины, стоит около 400 тысяч. То есть ремонт автомобиля – это 6,5 миллионов, если мы хотим взять и восстановить эту самую BMW, которая, в общем-то, ну, можно судить о скорости, если уж BMW потеряла, в принципе, вот, возможность оставаться автомобилем, либо 6,5 миллионов вкладываем в ремонт, либо вот на запчасти продаем за 400 тысяч. Вот разницу, собственно, между товарной стоимостью автомобиля на момент ДТП и запчастями хочет Андрей взыскать. Иск принят к производству.
0: Иск принят, потому что о желании подать иск было сказано как раз сразу после аварии, но при этом «Автодор» признал, что дорожные работы велись на этом участке и указал, что там знак-то стоял 50, а BMW...
1: Там недорожные работы были, «Автодор» признал дефект, то есть на момент ДТП они знали о том, что там грунт просел, но вот взяли и ограничили скорость. Повесили вот этот блинчик 50
0: километров
1: в час.
0: Андрей ехал гораздо быстрее. До 140 километров называют в «Автодоре» скорость была. То есть он нарушил с точки зрения «Автодора», не соблюдал знаки, значит, виноват.
1: Ну, собственно, вопрос, да, чего мы не видели фото вот тех самых знаков, а у нас по ПДД есть определенные расстояния, на которых должны быть эти самые знаки установлены, и установка этих знаков указывает, собственно, сколько метров остается, вот, кратность установки этих самых знаков. Можно было оттормозиться, нельзя было оттормозиться.
0: Логика у Андрея тоже понятна, потому что платная трасса, я плачу деньги,
1: Я не оправдываю «Автодор», однозначно.
0: И он, кстати, еще в этом иске указал, что надо ему вернуть 960, по-моему, рублей, которые он заплатил за проезд по платной трассе, потому что должны были обеспечить безопасность.
1: Вот наши слушатели отвечают Сергею: на госуслугах иногда не появляются фотографии, но раза со второго-четвертого фото появляется. То есть есть история с тем, что ждем, когда штраф станет очевидным.
0: Даже не ждем, а пытаемся каждый раз. Вот Сергей зашел на сайт ГАИ, такого сервиса не нашел. Ну, давайте, да, дождемся тогда уже.
1: Давайте дождемся дорожного просвета. Я там... вам обещаю, вот честная пионерская, в прямом эфире.
0: Лоси хуже медведей. Заяц пишет: в ДТП это 500 килограммов на спичках, которые встречаются либо с лобовым стеклом и выносится салон. Капсула безопасности в данном случае чаще не работает, и летальный исход с очень большой вероятностью обеспечен. Имеется в виду для водителя и пассажира, как я понимаю, а не для лоси.
1: Да. И, кстати говоря, смертельных ДТП не только для лосей, но и для водителей. их гораздо больше, чем вот история с этим самым медведем.
0: Я никак не могу вернуть историю. Не хватает времени как раз про лосей и безопасность. У Volvo существует единственный макет лося, который используется для
1: Volvo славится своими краш-тестами, да.
0: Было два, потом кто-то ушел с рынка, и один единственный вот этот макет для того, чтобы понять, как будет себя вести Volvo в случае встречи с лосем, вот он существует у этой компании. И краш-тесты проводятся в том числе на вот этот самый момент. У нас медведи пора делать, мне кажется, для наших производителей.
1: Зачем их делать? Они и так в наличии, все вышли.
0: Нет.
1: Нам сами.
0: Ты же не будешь краш-тест делать на живом медведе?
1: Нет. Мы исключительно...
0: Значит, надо делать макеты, как Volvo, лосей. У них там тоже проблемы. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат. Туда тоже пишите. Из штрафно-судебной практики. Продолжаем. В Челябинской области 69-летняя пенсионерка выплатила свыше 400 тысяч рублей штрафов за превышение скорости, включая исполнительский сбор, который составил 181 тысячу. Гоняла она на Мерседесе. В результате приставы взыскали с местной жительницы 400 тысяч рублей, из которых 181 тысяча исполнительский сбор. Более 150 исполнительных производств нахватало жительница Челябинской области, в основном штрафы за превышение скоростного режима. Вовремя не платила, но пришлось.
1: Давай я процитирую
0: взыскивать
1: наших коллег с портала 66.ru. Приставы удерживали часть денег из ее пенсии и арестовали счета. Позже женщину предупредили. Если она не явится на прием, машину объявят в розыск и могут изъять. Требования пенсионерка проигнорировала, но вскоре вся сумма поступила на счет приставов. А это точно пенсионерка гоняла на этом?
0: А знаешь ли, пенсионеры у нас бывают разные.
1: Знаю.
0: Вот, как раз у нас есть и по поводу сбора, это важная информация, почему такая сумма, да, 181 тысяча в рамках 400, ну, почти половина, это те самые исполнительские сборы. Максим Ядрышов.
1: Приветствуем в нашем эфире, Максим Ядрышов.
0: Да,
1: ура, ура.
0: Нам прокомментировать эту ситуацию.
2: Да, суммы взыскания, безусловно, удивляют, но все удивление, они от незнания. Да, дело в том, что с 1 января 2025 года у нас существенно подняли исполнительский сбор, да, и сейчас он составляет 12%, но не менее 2000 рублей. То есть по каждому штрафу, каждый штраф – это отдельное исполнительное производство. Пристав вправе с гражданина, который в течение 5 дней не выполнил свои обязательства по погашению задолженности, начисляет 2000. Там, допустим, взыскивают штраф 750, 2000 исполнительский сбор. И как-то избежать оплаты этого сбора, если человек своевременно не погасил задолженность, ну, просто невозможно. Поэтому что тут удивляться-то? Вот теперь вы знаете и не удивляетесь. Ну, и сумме штрафа тоже не надо удивляться. По всей видимости, явно нет пенсионерка, который управляет этим автомобилем. Ну, как обычно, обычная схема такая. Записали на пенсионерку, чтобы не платить транспортный налог. Там штраф приходят, она ей там отдают, компенсируют стоимость. Ну, обычная история, что здесь делать-то?
0: Ну, Максим Иванович...
1: Вот я догадалась. Вот согласись, мы с Максимом в этом солидарны.
0: А вот я буду защищать пенсионерок. Плохо вы думаете о пенсионерках, в конце концов. У нас пенсионерки бывают разные. В том числе на Мерседесе могла и она сама гонять. Сразу вот предположение, если пенсионерка, то у нее не может быть Мерседеса, она не может нарушать скоростной режим.
1: Нет, почему? Мерседес-то ее, но она нарушает...
0: Значит, у нас пенсионеры мошенникам миллионы отдают, а вы говорите.
1: Нет, я тебе говорю про накопление штрафов на 400 тысяч. Ну, долго ловили чего-то пенсионерку. Да. У нас пенсионеров ловят быстро, если что.
0: А она шустрая пенсионерка.
1: Поэтому у нее столько штрафов за превышение скорости.
0: И столько накоплений. Все, в общем, складывается в одну картину. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваше сообщение. Кстати, если была такая у вас, был такой случай, когда с вас взыскивали исполнительский сбор, вот в этом самом размере, можете написать.
1: Злостные нарушители, напишите нам.
0: Напишите.
1: У Volvo, читаю сообщение, у Volvo есть макет, потому что в Швеции крайне большая проблема с лосями. Их там больше, чем автомобилей на трассе.
0: Насчет больше или нет, ну, действительно, там большая проблема, поэтому и появился макет. Все
1: правильно. Про знаки я однажды пошутила в машине, едучи за рулем, что знак о приближении к железнодорожному переезду называется знак «Низколетящие паровозы». На что мне ребенок на голубом глазу: «А это что, олени на дороге?» Я говорю: «Да, сыночка, олени на дороге».
0: Они встречаются довольно... Вот олени у нас тоже изрядное количество на дорогах. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте сообщение. Ну, перейдем к обзору рынка. Продажи новых легковых автомобилей в сентябре сократились на более чем 6% год к году, посчитал Автостат. По мнению гендиректора ГК «Автоспеццентр» Андрея Терлюкевича, негативная динамика связана с высокой базой прошлого года. Тогда триггером стали новые ставки утильсбора. Сейчас подобных стимулов роста нет. Этот стимул сдвигается на пару месяцев, потому что утильсбор повышается с 1 января 2027 года, а в прошлом году он действительно повышался осенью. В целом, ситуацию на авторынке большинство опрошенных коммерсантов дилеров описывают как стагнацию. Рост к августу всего на менее чем на процент. Это хорошо показывает. Рынок находится примерно на одном уровне, но устойчивых факторов для заметного роста пока нет. Дело в том, что у нас с кредитами не так все хорошо.
1: Да, 70%. Вот я тебе хотела продолжить, отказов. Что высокая ключевая ставка ЦБ и дорогие автокредиты, они охлаждают покупательскую активность. А может быть, хорошо?
0: А что хорошего? Для, может быть, потенциального заемщика. Это и хорошо.
1: А мы уходим от ситуации, когда автомобиль вот купил, через 3 года продал, купил, продал.
0: И потом у нас автомобиль купил, средний продал. Возраст 15 с чем-то лет на дорогах присутствует.
1: А вот эти вот перепроданные автомобили, они куда уходят? То есть рынок, вернее не рынок, а дороги, они насыщаются. Я бы сказала, что перенасыщаются. У нас становится такое количество автомобилей, которых, наверное, в каких-то ситуациях нам не нужно. Потом мы получаем кризис общественного транспорта, потому что
0: мы из-за кризиса общественного транспорта, в том числе, получаем такое количество автомобилей. Это замкнутый круг.
1: Да. Вот у нас много автомобилей, транспорт. Общественному транспорту ездить негде. Общественному транспорту ездить негде, он стоит, давайте пересядем
0: только
1: все на автомобили.
0: У нас просто общественный транспорт еще устроен довольно своеобразно.
1: Может ну, хорошо, быть. У нас транспортная реформа в разгаре. Ты что,
0: вот это разгар. Сколько у нас идет уже этот разгар транспортной реформы-то? Давненько.
1: Лет 10.
0: Вот. Ну, ладно, хорошо. Не будем про транспортную реформу. Ну, действительно, отказов много в автокредитах. Люди не имеют средств. Ну, и вообще, в принципе, они думают, по словам экспертов, насколько можно... потратить на автомобиль, стоит ли сейчас. Если раньше ты правильно говоришь, что можно было подумать, давайте-ка я после 3 лет заменю автомобиль, и это была нормальная стратегия для человека, ну, то есть понимал и общие свои расходы, общую свою финансовую ситуацию.
1: Нет, даже не понимая, из кредита в кредит,
0: было,
1: это все
0: да.
1: равно.
0: Ну, все равно, как-то
1: ну,
0: это
1: какое
0: все...
1: Какое количество телевизоров у нас на эти потреб кредиты было
0: ну,
1: накуплено?
0: Так зато
1: не нужен смотрит. Телевизор, но я его все равно куплю, потому что, ну, вот как бы можно и получается. Бензина все равно на всех не хватит, Павел Зибирьевич.
0: Да. Ставка ни при чем. Автосалоны могут даже продать в рассрочку. Вопрос в первоначальной цене авто, где заложен утильсбор и дорогая растаможка. Ну, покупайте отечественное, Олег, скажут вам. Вопрос в жадности государства. Но в этом тоже. Утильсбор – это действительно тот фактор, который прям подстегивает. Вот я думаю, что к концу года, не только я, и эксперты, что спрос на автомобили резко возрастет, потому что объявлено повышение, что оно будет.
1: Но у нас всегда, как только у нас заканчивается какая-нибудь программа или какой-нибудь период, вот последний месяц до окончания этого периода, стабильно, неважно, мы говорим про продажи автомобилей, про недвижимость, про ипотеку, у нас обязательно будет рост, потому что в последний вагон, ну, хотя бы по этим ценам.
0: Все правильно, сейчас по этим ценам выгоднее покупать,
1: ну, хотя бы что-то.
0: Посчитает, что 10% плюс утильсбора. А главное, что и наши автомобили, я сказал отечественность с некой иронией, потому что наши автопроизводители следуют за общими трендами. Если повышаются цены на иностранные автомобили, нашим-то утильсбор возвращают, они как бы его платят, но его возвращают, а иностранным нет. Но, тем не менее, цены-то повышать надо.
1: Наши автопроизводители продолжают заниматься крупной узловой сборкой наших автомобилей.
0: Ну, есть прям наши же автомобили.
1: Есть, нет,
0: УАЗ с 1 октября 2026 года повысил стоимость всех моделей на 80 тысяч рублей. Правда, модели, то есть выпуска 25-го года, те же самые модели, можно купить по старой цене. Видимо, накопилось, спроса не так много было, и сейчас распродают. 25-й год, а за 26-й повышают цены, ну, 80 тысяч рублей, это не так мало. Теперь, например, Патриот с механической коробкой передач будет стоить больше, немного, но больше 2 миллионов рублей.
1: Я не знаю, что сказать про УАЗ. Скажем так, они выше, чем наша Нива. Вот как партнеров по дороге, я их, конечно, уважаю. Они, наверное, более проходимые, чем Нива, особенно не совсем подготовленная вот в той комплектации, в которой она произведена. Но о том, что УАЗ именно вот как вот УАЗик, не знаю, там вот каблучок или буханка, мне кажется, что все-таки по ценам, когда производитель. С другой стороны, может быть, это плата за то, что УАЗ остается нашим отечественным. Вот они
0: крупные. Я не знаю, за что это зарплата такая, но...
1: Честно, не эксплуатировала. Вот мои знания об УАЗиках заканчиваются вот теми самыми старосоветскими моделями.
0: Ценообразование уже обсуждался, что у нас идет довольно своеобразно. И тут локализация вообще ни при чем. Время у нас закончилось. Спасибо большое. Это была программа «Макс Авто» Александра Короткова.
1: Павел Рубцов.
0: Через несколько минут ко мне присоединится Маргарита Балакирская. Мы будем обсуждать уже не автомобильные темы. Не переключайтесь.
3: Макс Авто. Реклама. Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Культпоход.
4: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Фестиваль
4: современной еврейской культуры стартует на этой неделе в Екатеринбурге. Он пройдет уже в 11-й раз, и в его программе, как обычно, концерты, выставки, спектакли, лекции и мастер-классы. В этом году будет еще квиз по еврейской культуре. Открывается фестиваль в эту пятницу, 9 октября, концертом в клубе «Эверджаз» ансамбля Платона Газелериди. Концерт посвящен сестрам Берри. 10 числа здесь же, в джаз-клубе, на сцену выйдет вокалистка Юлия Дьячковская и резиденты «Эверджаза». Это будет вечер, посвященный Эми Вайнхаус. А 11 октября, в воскресенье, в «Эверджазе» выступит трио виртуозного израильского пианиста Ари Эреве. Ари Эреве – постоянный гость международных фестивалей. Его музыка включает элементы вечнозеленой джазовой классики и латиноамериканских мелодий и ритмов. Начало всех концертов в джаз-клубе в 19 часов. Билеты от 1100 рублей.
3: Выставки.
4: 14 октября в Музее архитектуры и дизайна на Плотинке открывается выставка израильского дизайнера и художника Маора Цабара «Полная шляпа». Маор – израильский дизайнер, художник и создатель костюмов, получил международную известность благодаря работам, которые балансируют между высоким искусством, театральностью и иронией. Его головные уборы превращаются в архитектурные конструкции, гастрономические фантазии и визуальные высказывания, которые сложно отнести к какому-то одному жанру. Вообще, изначально Маор занимался дизайном костюмов для театра и балета. Но именно работа с головными уборами постепенно стала центральной частью его практики. Толчком к тому послужили личные обстоятельства. Из-за ограничений в питании дизайнер начал создавать шляпы в виде блюд и продуктов, которые больше не мог употреблять в пищу. То, что начиналось как способ справиться с непростой ситуацией, со временем превратилось в узнаваемый художественный метод и полноценную профессиональную практику.
3: Кроме того,
4: в тот же день стартует и гастрономическая часть фестиваля. В ресторане «Мэйер-стрит» пройдет творческая встреча с Маором Цабаром, а затем до 1 ноября, то есть пока работает его выставка в Музее архитектуры и дизайна, в ресторанах-партнерах фестиваля будут действовать специальные предложения на блюда еврейской кухни.
0: И еще.
4: Добавлю, что также в программе фестиваля современной еврейской культуры экскурсии Екатерины Калужниковой «Еврейский Екатеринбург». Они состоятся 10 и 18 октября. Несколько экскурсий по дому Гинзбурга, а еще лекции Надежды Маценко и Юлии Сахновской. И завершится фестиваль 25 октября спектаклем-перформансом израильской художницы Хадас Нойман «100 мужчин». В этом перформансе соединяются кино и театр. Полную программу фестиваля можно найти на его официальном сайте. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
3: Реклама. Футбол возвращается. Наконец-то домашний матч «Урала». Екатеринбург-Арена. Суббота, 10 октября. «Урал» примет сенсацию сезона в первой лиге. Подмосковный «Велес». Начало 14:00. Поддержи любимый «Урал» в борьбе за выход в РПЛ. Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
5: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
6: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
3: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Горожане, разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
0: 10.33 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане, разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. С возвращением и доброе утро.
1: Спасибо большое. Всем доброе утро.
0: Присоединяйтесь к нашему разговору. +7 908 909 104.5. Сюда присылайте ваше сообщение через любой удобный мессенджер. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104.5 FM называется страничка. Там есть чат. Туда тоже пишите.
1: И не пугайтесь. Буквально через несколько минут анонсирована тренировка по гражданской обороне. Если вы услышите звук громких сирен, то это всего лишь учение. Во всяком случае, анонс был такое, что с 7 по 9 октября в регионе пройдет тренировка по гражданской обороне, и громкоговорители должны заработать примерно с 10.40 до 10.43, то есть уже через несколько минут.
0: Да, по всей России, причем, проходит такая штабная тренировка, а нашему региону сообщил мэр Новоуральска, при этом Вячеслав Тюменцев. Он предупредил, что во время тренировки будут задействованы электросирены, уличные громкоговорители и системы экстренного оповещения через телевидение. То есть, если у вас телевизор тоже вам покажет какое-то предупреждение о какой-то опасности, это учение.
1: Ну, главное, чтобы учения не наложились на настоящую беспилотную опасность, потому что такой режим сегодня вновь объявлен на территории Пермского края. Буквально вот совсем-совсем до этого в Оренбургской области также была объявлена беспилотная опасность. А, как правило, когда у них объявляют, часто
0: бывает,
1: совпадает
0: и
1: в Свердловской области. Ну, а пока люди обсуждают вовсе не эту тему, а то, что в некоторых домах Екатеринбурга нет отопления. Кстати, напишите нам, пожалуйста, в вашем доме дали отопление или нет? Или, знаете ли, так фрагментарно?
0: Чуть-чуть.
1: Да, немножечко, потому что в мэрии говорят, что примерно 2% домов Екатеринбурга только остаются без тепла, и 98,3% многоквартирных домов нашего города уже могут похвастаться теплом. Также про детские сады. Там статистика, мы сейчас не будем все эти...
0: Не, но все-таки 140 домов остается без отопления, сказал Владимир Гейко на комиссии, которая проходила по этому поводу в администрации города Екатеринбурга.
1: Замглавы,
0: да, города. 140 домов, несмотря на процентное соотношение с другими домами, это все-таки много. Мне так кажется.
1: Я понимаю, что да, 2% выглядит вроде как всего 2%, ну а потом представляем 140 домов, а может быть, что вам представлять? Это ваш дом. Mm-hmm. Знаешь, как некоторые сейчас пишут в соцсетях, а нас-то за что? А нас-то за что? Жители некоторых домов. В общем, напишите, дали ли вам отопление, может быть, не в вашем жилом доме, а в детском садике, куда вы водите своего ребенка. Вот, например, европейско-азиатские новости написали, что в Екатеринбурге с сегодняшнего дня закрывается детский сад на улице Вилонова, потому что отопление там так и не дали. Кроме того, еще и отсутствует горячая вода. И одна из мам рассказала журналистам, что пришел ребенок, из садика, точнее, привели девочку, и она рассказала, что спать их детей укладывали прямо в одежде, руки пришлось мыть ледяной водой. Да. Ну, и женщина написала обращение в прокуратуру и Роспотребнадзор.
0: Да, заведующая в отпуске, пояснила Екатеринбурженко порталу ЕАН. Воспитатели ничего толком не знают. Я посмотрела на сайте Т+, там указано, что горячей воды не будет до 8 октября, ну и, соответственно, начала писать в прокуратуру. В Т+ сказали, что энергетики выехали на указанный адрес и выяснили, что проблема заключается в индивидуальном тепловом пункте, расположенном внутри здания детсада. Завтра, то есть сегодня, проблему начнут решать при помощи завхоза.
1: Угу. В общем, пишите нам, есть у вас отопление или нет. Кстати, в контексте темы отопления особыми красками играет новость о том, что будут судить в Свердловской области сотрудника ГАИ, который получил взятку дровами. И даже не просто сотрудника ГАИ, а теперь уже бывшего начальника отделения ГАИ Шалинского района за взяточничество. Там в чем была история, в чем она заключалась? Компания, которая занимается лесозаготовками. И эта компания якобы передала 100... Нет, березу, как написано в пресс-релизе, дровяная древесина. Господи, дровяная древесина, это, конечно, гениально. Породы береза общей стоимостью 110 тысяч рублей. Это, в общем, привет такой из областной прокуратуры. Я их, собственно, процитировала. Так вот, стороны договорились на регулярные поставки древесины. Да, в обмен за содействие в сокрытии каких-то там правонарушений. В общем, этот мужчина признал свою вину, дело направили в суд. Мне очень нравится, как обычно, вот каждое слово на вес золота, если речь идет о Валерии Николаевиче Горелых, руководителе пресс-службы ГУМВД по Свердловской области. Что-то, что здесь пересказывать, только портить. Нужно цитировать Валерия Николаевича. Должностное лицо с позором изгнанное из системы МВД за проступок, порочащий честь представителя МВД. Также Валерий Горелых рассказывает о том, что его непосредственные начальники, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, проглядели... Не спрофилактировали.
0: Ну, вот так. С позором в перьях изваляли и выгнали.
1: Ну, нет, конечно.
0: А у меня такое ощущение было, знаешь, я прочитал вот этот заголовок и подумал, наверное, у этого начальника ГАИ был такой ретро-автомобиль, который на дровах ездил там 30-40-х годов. Может, он его подкармливал таким образом и тем самым пытался поднять, не знаю, там, реноме автомобилестроения.
1: Ну, тем не менее, мы вас спрашиваем и продолжаем спрашивать, в вашем доме уже дали отопление или нет? Вот у нас в доме все хорошо. В моем, например, в подъезде, где я живу, а в других подъездах, судя по информации из общедомового чата, вот там из серии «А нас-то за что?»
0: А это значит, виновата управляющая компания или кто-то там, ТСЖ, ну, в общем, те, кто занимается подачей отопления. У меня есть отопление, оно так меняется по температуре, но тоже это управляющая компания регулирует. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, свидетельства тоже туда шлите. Есть отопление, нет отопления, вот на Дерябиной тепло есть, Оксана сообщает.
1: Улица Дерябина.
0: Дерябина большая. Ну, есть, хорошо. Если у вас нет, пишите, если нет, потому что если мы будем сверяться, у кого есть, все-таки...
1: Все-таки 2%, да, и 98 раз.
0: Попадаете вы в 2% или нет, или вот, например, детские сады или школы какие-нибудь, которые до сих пор не имеют отопления.
1: Вот мне только сверяться. Что написали из ботанического микрорайона, в доме не было тепла, но включают фрагментарно. В одной комнате уже есть тепло, а в другой
0: опять
1: нет.
0: Управляшка. Ну, то есть тут дело же еще в том, вот, как в детском саду на Вилонова. Пришли, завхоз не подключил просто, наверное, или трубы не почистил, я не знаю, не промыл. И теперь Т+ с ним разбирается. То есть не всегда те компании или там администрация даже, или районная администрация виновата в том, что у вас нет
1: отопления. Про дрова хорошая шутка от нашего слушателя под ником СК.
0: Всего 110 тысяч деревянными.
1: Деревянными, да. Еще из городских новостей: свыше сотни новых остановочных комплексов появились в Екатеринбурге. 123 вот тех самых остановки для автобусов, троллейбусов и трамваев. Пишет об этом издание «Сигнал Урал». Так я, если правильно понимаю коллег, это модернизированные
0: новые модернизированные остановки. Мы помним, что несколько новые, совсем новые остановки. Эскиз городских остановок это, в общем, и официальный портал ekaterinburg.rf написал, с описанием используемых материалов и конструктивных особенностей был подготовлен департаментом архитектуры администрации. При проектировании учитывалось как погодные условия, так и пожелания горожан, сообщили в пресс-службе.
7: Горожане ругали новые остановки за то, что первую они волну. Маленькие, да, за то, что они продуваемые, за то, что там не дождь,
0: скрыться,
7: ветер,
0: да,
7: и особо-то не защищает от стихий разного
0: вот
7: уровня.
0: Сейчас меняются автобусные комплексы, габариты имеют 4,5 на 1,75 м и высота больше 2 метров. Трамвайные поуже, потому что все-таки трамвайная остановка. Кстати, можно посмотреть, у нас здесь на остановке, как он называется,
7: Мускомедия,
0: да, театр Мускомедия, поставили там 3 этих комплекса. Один старый, а 2, по-моему, новых. Или там еще... Ну, один точно новый из этих вот. Он выглядит как? Вот если старый выглядел с такой полукруглой крышей, и очень-очень маленький, ну, то есть это даже остановкой назвать было сложно, то теперь они пофундаментальнее. Крыша у них, ну, такая угловатая, скажем так, козырьком обратным.
7: Объясни, это лучше? Это
0: выглядит лучше. Я, если честно, я остановками не пользуюсь не часто и не попадал в те погодные условия, когда надо было там прятаться. То есть я ждал там трамвая, троллейбуса, автобуса, что тоже не часто бывает, то я стоял вне этого самого комплекса. Тогда, но они есть.
7: Тогда, Паша, нам особенно понадобится сейчас свидетельство очевидцев. Если вы просто можете что-то рассказать об этих новых остановках, может быть, вы видите изменения к лучшему, а может быть, нет. Ну, просто потому, что у вас маршрут-то не меняется. В общем, как было, так и остался. А пока этих остановок сколько?
0: 123.
7: 123, в общем, на весь город. Ну, в общем, пишите.
0: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда ваш свидетельство присылайте, видеотрансляция во ВКонтакте. Но выглядят они лучше, чем вот те первая волна, вот эти вот с,
7: знаете,
0: с куполками.
7: Ужасно выглядели и иногда еще продолжают выглядеть из последних сил неснесенные, знаете, такие огромные, гробообразные остановки. Они ужасно выглядят, но они очень комфортные, удобные, потому что они большие для ожидания. В общем, там многие люди могли поместиться под этой крышей, и они непродуваемые. Выглядят ужасно, поэтому нам больше ехать, чем шашечки.
0: Да, и подождать, может быть, на этой самой остановке, но иногда они совмещены с какими-то вот эти вот гробообразные, да, с какими-то еще неубиваемыми хозяйствующими субъектами.
7: Да ты про павильоны,
0: павильоны
7: говоришь. Да. Павильоны закрылись, но не все снесли. Вот, например, в центре города
0: сносят
7: у нас с тобой пример остановки, которая есть, и она очень многих спасает.
0: Но она же действующая. То есть, она, я имею в виду, действует там вот этот вот павильончик. Да.
7: Павильон уже не работает.
0: Точно?
7: Давно, поверь мне. Давно не работает, а улица Декабристов, точнее, Белинского, улица Белинского, вот, а эта остановка осталась, и, слава богу, на радость многим ее не снесли.
0: Но вот эти остановки, кажется, получше. Вот новая волна, вот 123 остановки, они выглядят явно лучше, они явно больше и, наверное, менее продуваемы и протекаемы.
7: Будем надеяться.
0: Будем надеяться. Вот Оксана указывает на то, что табло на остановках не работает, и это я подтвержу.
7: Очень давно, да. Видимо, не продлили контракт, и все начинают искать информацию в сотовых телефонах.
0: Ну,
7: когда
0: решили, что есть же у вас сотовые телефоны, мечты. Зачем вам эти табло?
7: Мне очень нравится, ведь не только сигнал написал про эти новые остановки, а еще и коротко написали аргументы и факты. И там, знаешь, как заканчивается статья? Власти Екатеринбурга просят горожан и гостей города бережно относиться к новым остановочным комплексам, а также сообщать о фактах вандализма в правоохранительные органы. Про вандализм мы сейчас с вами и поговорим. И не только вандализм. Задержали 14-летнего цветочка, юношу, который распылил газ в лицо водителю трамвая. Это произошло в Пионерском на улице Уральской. Трамвай 12-го маршрута. Женщина-водитель видит, что мальчик сидит на сцепке вагона, пытается противодействовать, видимо, все-таки не только словами. Вот. Но тот в ответ достает баллончик, распыляет газ прямо в лицо этой женщине. Она попадает в больницу с ожогом глаз. Возбуждено уголовное дело, статья хулиганства. И этого мальчика задержали, ученик одной из екатеринбургских школ. И сейчас следствие решает, в общем, решается вопрос о предъявлении обвинения, избрании меры пресечения, но предположительно это хулиганство. Кстати, Валерий Николаевич Горелов,
0: раз уж мы цитируем сегодня,
7: устанем цитировать.
0: Установить причастное к этому вопиющему по своей дерзости инциденту лицо удалось сыщикам уголовного розыска отдела полиции номер 3 УМВД по городу Екатеринбургу. По инкриминируемой статье УК РФ подозреваемому грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет.
7: Это действительно так. Теоретически этого парня можно посадить, 14-летнего, но это только теоретически. 213-я статья УК РФ, там есть, которая касается его конкретно человека, вторая часть. Когда применено оружие или предмет, который можно использовать как оружие. Вот, и тогда можно не с 16 лет привлекать, 14. А с 14 лет, совершенно верно. Другое дело, что 7-летний срок – это максималка. Там, например, есть и штраф от 500 до тысяч, конечно, до миллиона рублей. Но надо сказать, что потом Валерий Николаевич дал еще и другой комментарий, который цитируют наши коллеги из «Вечерних ведомостей». Во-первых, стало известно, что этот парень учится в так называемом коррекционном классе. Мы не знаем, но, возможно, есть какой-то диагноз. Это уже другое.
0: Или проблема с поведением в целом.
7: Я про другое. Диагноз – это уже смягчающий какой-то фактор. Так вот, и там Валерий Горелых рассказывает, что этот парень из полной многодетной семьи. Многодетный. В школе обучается в коррекционном классе. И его здесь уже про 7 лет Валерий Николаевич ничего не говорит. Он говорит, что сотрудники полиции намерены поставить его на профучет, ну, это ПДР. И, кроме того, представители МВД рассматривают вопрос о возможном привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее воспитание собственного ребенка. Это Валерий Горелых рассказал, руководитель пресс-службы областного ГУ МВД. Но дело в том, что, насколько я знаю, юристы, может быть, меня поправят, но штраф для родителей или законных представителей грозит, если ребенку меньше 14 лет. А вот как, во всяком случае, когда речь идет о конкретной части конкретной статьи, о том, что я уже рассказала, когда ребеночку уже есть 14 лет, да,
0: паспорт
7: уже
0: получил,
7: он должен нести ответственность, а там, как я уже сказала, вообще родителей можно привлечь. Но там, знаете, привлечение одни слезы. Если брать статью КАПа, специально посмотрел, знаете, что...
0: Ненадлежащее, это до 2000, по-моему.
7: Паша, все еще хуже. От 100 до 500 рублей за неисполнение обязанностей. Другое дело, что некоторые регионы внутри своей области.
0: В своих КАПах.
7: Они, да, они пошли дальше. Например, еще лет 10 назад Мосгордума приняла закон, по которому для родителей таких подростков, ну, например, зацепов, но не только, ввели штраф в 5000 рублей. И примерно по такому же пути еще несколько регионов пошли по нескольким, то есть в нескольких регионах штрафуют не на 500 рублей родителей.
0: Но вот такие дети иногда ущерб. Вот сейчас человек в больнице, имеется в виду водитель. Да,
7: здесь уже травмы. Не только зацепинг, здесь все гораздо
0: все
7: серьезнее.
0: Гораздо серьезнее. Просто зацепинг, ну и все равно 5000 рублей для родителей. Может, не сильно такая серьезная сумма и не, ну, как-то повлияет. Все-таки, мне кажется, таких
7: раз,
0: родителей.
7: Ему 14 лет
0: не 100 рублей.
7: Ему уже есть,
0: ну, да, 14 лет, и в этом
7: он уже
0: случае...
7: сам.
0: Что решит суд, мы узнаем, в конце концов,
7: в
0: ближайшее
7: раньше
0: время.
7: Раньше в городском департаменте транспортном сообщали, что, чтобы защитить водителей и кондукторов от этих диких детей, да, собираются привлекать Росгвардию.
0: У нас не хватает Росгвардии для того, чтобы порядок на улицах наводить иногда.
7: У нас Росгвардия чаще другими вещами занимается, как известно. Хотя вот эта история с зацепингом, она, если открыть новостную ленту, то есть практически каждый день что-нибудь случается. Накануне как раз, готовясь к этому эфиру, открываю ленту, а там уже новости из Калуги. И там, ты не поверишь, зацеперы, подростки, трижды за сутки атаковали троллейбус.
0: Поверь.
7: В разных местах, разные компании, причем в основном мальчики, но один из трех случаев, там несколько девушек, решили прокатиться, держась за лестницу троллейбуса.
0: А, ну,
7: ну, может быть, какие-то рельсики там снимали, рилсы. Да, их задержали, передали полиции, что будет дальше, знак вопроса. Ну, их, видимо, как-то удерживали, хотя... Ну а как?
0: Ну, несколько рейдов, на самом деле, вот про Росгвардию вспоминая, наверное, что-нибудь изменили бы, потому что у нас же, помнишь, была мода у подростков на авточермет ездить за цеппингом, ну, и безобразничать в трамваях. По-моему, там потом был рейд, и они переместились в другие территории.
7: Ну, в том-то и дело. Что делать-то? Есть у вас какой-то рецепт?
0: Ну, давай почитаем. +7 908 909 104.5. Сюда присылайте ваше мнение. Видеотрансляция во ВКонтакте. На принудительные работы этого деточку. Вот пусть этот самый штраф, желательно в 1 000 000 рублей, и отрабатывает. Трудотерапия, считает Ирен. Кроме штрафа за ненадлежащее, там еще постановка на ПДН. Это куда основательнее. Ну, мы тоже помним по некоторым случаям, что ПДН это не панацея. Вопрос в том, как этот учет потом ведется и насколько следят за таким ребенком. Ну, конечно, у него есть ограничения.
7: На эту тему, конечно, можно говорить бесконечно. Решения нет по понятным причинам. И поэтому все-таки давайте в оставшиеся 8 минут эфирного времени перейдем к другим темам. Хорошо, Паш?
0: Да, хорошо, согласен.
7: Дело в отношении главы детского хосписа «Дом с маяком» Лиды Мнявы прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Накануне интернет буквально взорвался аплодисментами виртуальными, словами «чудо». Самая распространенная реакция на эту новость. Я думаю, что вы помните, что Лидию Мнявы задержали больше, чем месяц назад,
0: было
7: 2 сентября, ее обвинили в распространении фейков про действия российских военных, и поводом стал пост еще от 23 года, 24 февраля, годовщина как раз была СВО, ну и Мнява там выразила свое отношение, понятно, какое к происходящему, и суд не стал ее... ну, совсем строго закрывался до следующего решения своего. Просто, да, это была такая мера пресечения, запрет определенных действий. Ее отпустили на свободу. Ну, так вот, сейчас дело уголовное прекращено, по словам ее адвоката, и, как стало известно, нашим коллегам из издания «Коммерсант» прекратили дело, нужно формально же, по какой-то причине, на основании результатов лингвистической экспертизы.
0: И такое бывает.
7: Да, конечно, лингвистическая экспертиза не всегда кнут, но иногда и пряник. Назначила эту экспертизу само следствие. И появился формальный повод прекратить это уголовное дело о распространении фейков.
0: Да, ну понятно, общественная поддержка была очень большая, велика, и к суду приходили люди различные, в том числе с ограниченными возможностями, то есть они высказывали свое отношение к этому делу, и, правда, Мнява же ушла с должности главы фонда. Может, вернется, конечно, «Дом с маяком», но чтобы не осложнять деятельность.
7: Она анонсировала свой уход, потому что все-таки уголовное дело, она объясняла, что из России никуда не уедет, но все-таки сейчас доделывает Паша свои дела, а потом она уходит, потому что боится, что на пожертвованиях все-таки как-то в худшую сторону отразится.
0: Ну, чтобы да, не осложнять.
7: Но все, уголовное дело прекращено. Но дело здесь вот в чем. Многие обрадовались, и мы, конечно, тоже эту радость разделяем, но ведь ее пост... по большому счету, мы ее вот цитировать правда не имеем, да, сами понимаете, но он ничем не отличается от постов, за которые другие россияне получили штрафы или срок условный или реальный. Таких людей, которых наказали по статье о дискредитации российской армии, немало.
0: Немало.
7: Только именно Мнява после задержания в соцсетях, понимаете, называли святой. Хотя у нее есть хейтеры, конечно, но даже их мнение, а у нее есть достаточно жесткие хейтеры, их мнение растворилось в общем потоке постов, где за Мняву вступались. Ну и когда, Паша, ты уже вспомнил, суд избирал меру пресечения, к зданию приехали инвалиды, детей привозили, в том числе в этих колясках, в том числе детей, в первую очередь, кому помог «Дом с маяком». Ну и в то же время есть люди, они известны, но, конечно, у них не такая репутация, как у Лидии. Тот же, помнишь, знаменитый Павел Сюткин, блогер и историк русской кухни, который внесен в перечень террористов и экстремистов, он получил 6 лет колонии общего режима как раз по этой же статье.
0: Цинично прозвучит, не такая лингвистическая экспертиза у него была, видимо.
7: Да.
0: Ну, в общем, да, тут вот это правоприменение, когда оно не точное, не определенное и неравное для всех, вызывает очень много вопросов.
7: За Лидию, безусловная радость. К другим темам, давай эпиграф. Эпиграф. Единственный способ объединить людей – наслать на них чуму. Не дай бог, конечно, но так написал в 1947 году в своем романе «Чума» Альбер Камю. И переносимся в 26-й год.
0: Да, в последнюю неделю продажи романа Альбера Камю выросли на 86% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рассказали осторожно новости в пресс-службе, ссылаются на пресс-службу, читай, города. Относительно предыдущей недели спрос прибавил 20%. Все
7: после
0: понятно, почему.
7: После сообщений о таинственной болезни в Иркутске, которые многие поспешили уже окрестить чумой. Ну ладно, у одной там сети книжных, которую ты уже назвал, очень неглупый пиарщик. В общем, другим пиарщикам на заметку. Зато все, включая нас, конечно, это процитировали.
0: Самая читающая нация. Чуть что случается, бежим покупать книжку с соответствующим названием, несмотря на то, что это может вызвать, конечно, экзистенциальный кризис какой-нибудь.
7: Если это правда, конечно, про 80%, но я напомню, что Роспотребнадзор не подтверждает новость о том, что лаборантка в Иркутской области умерла из-за заражения чумой, и вообще местные власти уже Трампу ответили, который предложил помочь. У нас все хорошо, у нас все нормально. Правда, исследования продолжаются. У лаборантки, скончавшейся, оказалась пневмония, но ее этиология, то есть причина неясна.
0: А вот это как раз тоже вызывает много вопросов, в том числе у профессионалов, потому что вы скажите уже точно, из-за чего была пневмония,
7: пока,
0: и мы успокоимся.
7: Пока еще идут исследования. Вот Всемирная организация здравоохранения в лице Кристиана Лидмайера, они не сказали, что нету, они как раз проверяют вот эту возможную смерть от легочной чумы в Иркутской области. Вот. Они заявили на брифинге, что тоже занимаются этой темой и запросили информацию у российских органов здравоохранения. А раз уж ты цитировал «Осторожно, медиа», да, по-моему?
0: Новость.
7: Ну, «Осторожно, медиа», ресурс Ксении Собчак, накануне опубликовали они новость о том, что в Иркутском роддоме якобы женщинам раздают анкеты о контактах с больными чумой. И в учреждении ввели карантин, но по описанию такой карантин могли из-за ковида или около ковидных каких-то таких.
0: Ну, просто есть проблема, и заранее вводят ограничительные меры на всякий случай.
7: Что бы ни было чумы, одна из мечт, одно из желаний россиян, есть любопытное исследование, которые публикуют ведомости, это ВЦИОМ.
0: Да, почти треть россиян мечтают о безопасности и базовом благополучии. ВЦИОМ начал изучать мечты россиян.
7: Так, пауза. Давай попросим. Наши
0: давай, быстренько напишите нам. Основная мечта. Плюс 7-908-909-104,5. Сюда присылайте видеотрансляцию во ВКонтакте. О чем мечтаете? Так вот, каждый пятый мечтает о материальном благополучии и самореализации, о покупке дома, квартиры, путешествиях, богатстве, достатке и так далее.
7: Подожди, а чего ты так с меньшего начала? Главное, это о чем мечтают? Треть россиян.
0: Треть россиян, я сказал, о безопасности и базовом благополучии, это общее такое. А теперь разбивка. Около половины россиян при этом считают, что осуществление их мечты зависит от удачного стечения обстоятельств и других людей, не от себя, не достигательства, а то, чтобы свалилось. Ну, нормальная мечта, мне кажется, универсальная. 8% сообщили, что мечтают о личном и семейном благополучии. 2% – процветание России.
7: 2% только процветания России. Ай-яй-яй, что ж так. Треть россиян, здесь же очень-очень широкое понятие безопасности, базовое благополучие.
0: Вот
7: что это такое? Здесь же,
0: что я назвал.
7: Здесь что подразумевается? Здоровье близких и жизнь в мире и спокойствие. Вот о чем мечтают россияне в основном. А потом уже все-таки квартиры, путешествия, покупка дома, богатство, достаток, прочее, прочее. То есть то, что называлось через запятую, это потом. Но сначала, чтобы близкие были здоровы, чтобы жили в мире.
0: Чтобы всем было хорошо, да. Но 10% отчаялись мечтать и не мечтают. Нет мечты у 10% россиян по измерениям ВЦИОМ.
7: Видимо, про ваши мечты мы уже за эфиром прочитаем. Наша извечная мечта с Павлом Владимировичем. Дайте нам побольше эфирного времени. Вечно мы не успеваем с вами пообщаться. Ну, вот Ирен пишет нам последнее. Я все-таки прочитаю. Отнесу себя к той самой трети россиян, чтобы близкие были живы и здоровы, и чтобы был мир и спокойствие.
0: Всем того желаем.
7: Безусловно. Абсолютно искренне. Павел Рубцов.
0: Маргарита Балакирская.
7: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
0: Не переключайтесь.
3: Реклама. Вы слушаете Радиофорум на 104.5 FM. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
8: В эфире Радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
1: Здравствуйте. В Кремле рассказали о том, как президент России проведет свой день рождения. 74-летие Владимир Путин встретит на работе. Сегодня он проведет ряд международных телефонных разговоров, а также посетит публичные мероприятия. С днем рождения президента России уже поздравили его белорусский коллега Александр Лукашенко и лидер КНДР Ким Чен Ын. Наибольшее количество проблем с отоплением в Екатеринбурге у жителей Пионерского и Эльмаша. В комментариях на портале Е1 жители жалуются не только на холодные батареи, но и на отсутствие горячей воды. Ранее в мэрии заявляли, что вопросы об отсутствии отопления жильцам необходимо задавать своим управляющим компаниям. Информацию, кроме этого, можно уточнять и в единой дежурно-диспетчерской службе. По словам горожан, во многих проблемных домах отопление сначала запускали, но спустя час или два выключили. Есть жалобы и на еле теплые батареи. На Уралмаше полиция провела очередной миграционный рейд. У иностранцев проверяли наличие разрешительных документов на пребывание в России, а также патенты на работу. 38 нарушителей, задержанных в ходе проверки, будут в кратчайшие сроки высланы из России, сообщил глава пресс-службы Свердловского управления МВД Валерий Горелых. За 3 дня общероссийского миграционного рейда в Свердловской области найдено более 430 нарушителей иностранцев, пишет «Коммерсант Урал». Лионель Месси провел свой прощальный матч за сборную Аргентины. Игра со сборной Бенина завершилась со счетом 3-0 в пользу аргентинцев. В матче Месси реализовал пенальти и отметился 2 голевыми передачами, пишет Интерфакс. За сборную Аргентины Лионель Месси дебютировал в 2005 году. Свой прощальный матч Лео назвал самым грустным днем в карьере. Мир облетели кадры, на которых Месси заплакал после завершения игры против Бенина. Официальный доллар на сегодня 85.71, евро 96.03.
3: Экономика и бизнес.
9: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
3: События.
9: Юридическая неделя на Урале стартовала в Екатеринбурге. Всероссийский форум будет проходить до 10 октября. О программе рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Лена Артюх в центре ТАСС «Урал».
10: Разные форматы мероприятий, которые проходят, это и научно-практические дискуссии, это и экскурсии, это и различные культурные мероприятия, и круглые столы, и форумы, и для молодежи.

0: Показатель сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Уралинформбюро со ссылкой на данные Свердловстата. Прибыль до налогообложения получили 67% организаций. Сумма составила 287 миллиардов рублей. В убытке остались 33% организаций, сумма убытков 203 миллиарда. Самую большую прибыль в этом году получили компании, работающие в сфере обрабатывающих производств. 45 миллиардов 800 миллионов рублей. Хуже всего ситуация в сфере добычи полезных ископаемых. Минус 76 миллиардов рублей.
1: Рынки. Банковский сектор.
0: Число установленных кредитных самозапретов в Свердловской области продолжает расти. В сентябре жители региона установили 22 600 самозапретов на получение кредитов. По сравнению с августом рост на 3,7%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. Свердловская область заняла 8 место в общероссийском рейтинге по этому показателю, а по темпу роста 20 место. Лидером по числу установленных самозапретов в сентябре стала Москва. Далее следует Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская область и Краснодарский край. В целом по стране в сентябре установлено 735 тысяч самозапретов на привлечение займов и оформление кредитов. Это на 10,5% больше, чем в августе. Одновременно граждане 250 тысяч раз сняли ранее установленные самозапреты. Эксперты объясняют это отчасти сезонностью, отметив, что в целом спрос на установку самозапретов со стороны граждан в последние месяцы остается достаточно стабильным. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
1: Дорожный просвет на 104,5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов на 104,5 FM.
2: 11 часов и 6 минут на 104,5. Радиофорум продолжается. Дневной интерактив. По средам после 11 часов время дорожного просвета. Меня зовут Александра Короткова. Вместе со мной этот эфир в студии ведут Олег Таратухин. Так, знатоки, да, кстати говоря, мы анонсировали, но Олег Таратухин, председатель фонда помощи пострадавшим в ДТП, представитель общественного центра «Автомобилист». Олег, привет.
3: Да, это я, всем привет.
2: И главный знаток ПДД, главный цитирователь до запятой всех пунктов всех ПДД в Российской Федерации. Дмитрий Ларионов, по совместительству представитель комитета по защите прав автомобилистов. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Нет, запятые я там не сильно хорошо.
3: Ну, все придется выучить, раз тебя так анонсировали.
2: Ты же паузы делаешь, ты делаешь паузы многозначительные. Они определяют смысл, выделяют суть. В общем, ты цитируешь правильно, даже некоторые вещи я начинаю наизусть запоминать благодаря твоим цитатам. Мы в прямом эфире. С нами можно общаться на плюс 7-908-909-104-5 посредством смс-сообщений и работающих мессенджеров. Рассказывайте, что происходит на наших дорогах. Делитесь своими впечатлениями, задавайте свои вопросы. Трансляция на официальной страничке Радиофорум 104.5 FM ВКонтакте начинается. В сообщениях под этой самой трансляцией также готовы мы с вами общаться. Ну, точнее, вы пишете нам сообщение под этой трансляцией, а мы вам отвечаем и общаемся с вами в прямом эфире. Итак, все вводные конструкции и все вводные, в общем-то, даны. Начинаем мы, нет, не с темы про замену резины, потому что в студию буквально ворвался Олег Таратухин и сказал: дайте мне рассказать историю, я такое прожил. Рассказывай, эту историю не слышали даже мы, поэтому вот прямо здесь и сейчас будем впечатляться.
3: Да, спасибо большое, но эта история, она прям свежая, вчерашняя. Я возвращался из Челябинска в Екатеринбург и ехал по дороге со скоростью 140, а иногда и 150 километров в час. Прикиньте.
2: Ты решил признаться в нарушении,
3: так? Нет, я решил не признаться в нарушении. Признаться в нарушении, только не в своем, потому что я ехал на Блаблакаре второй раз в жизни. И это было очень ярко, если можно так сказать. Началось с того, что нас там усадили сзади втроем. Я такой хотел сначала выйти, потом понял, что лучше
4: что-то
3: я...
4: Что-то быстро ехать, чтобы
3: останусь,
4: выйти.
3: Останусь, да. И поеду, я еще не знал. Ну, судя по водителю, можно, конечно, было предположить, что он будет ехать быстро, но чтобы так, мы только выехали из города, он стал ускоряться, Я думаю, что...

0: я хочу с ним поговорить и сказать свое видение, как, мнение как пассажира, что мне страшно. Я много знаю про ДТП, которые происходят в ночи. С одной стороны, Челябинский тракт довольно безопасный, но эта безопасность, она все-таки днем выше, чем ночью, и основная проблема ночная, что кто-то неожиданно может появиться, какое-нибудь животное, которое обычно ведут ночной образ жизни, какой-нибудь случайно заблудший человек, и у меня таких историй масса, когда такое происходило. Я занимался делом не так давно, когда лошадь выскочила на Челябинский тракт, ее сбил водитель, сам остался цел невредим, но от машины не осталось ничего. Так я вот думаю, что этот водитель точно не ехал со скоростью 140, иначе бы он не выжил.
1: А что за машина была, если не секрет?
0: Машина была, конечно, помню, Шкода Рапид, и я сказал водителю...
2: То есть не складушка, которая, вот знаешь, при любом ударе вот, превращается в груду металлолома.
1: Да, просто это неплохой краш-тест, так-то, если подумать.
0: Нет. И вчера ехал на Рапиде, там была Toyota Camry старая.
2: Так, хорошо.
0: В общем, начинается разговор. Я прошу сделать музыку потише, потому что там еще такая специфическая музыка играет. Мужику лет 50. И он такой: братан, ты вообще откуда свалился? Я такой: да.
2: Суровые челябинские водители, да. Бла-бла-кара.
0: Я такой: типа, тебе что, все не устраивает? Сзади тесно, музыка тебе не нравится, скорость
2: не подходит.
0: Я говорю: я музыку попросил, чтобы потише сделать, чтобы мы поговорить могли. Я говорю: с этим, с теснотой мы уже проехали, теперь про безопасность. Говорю: мне страшно. Ну и объясняю ему, чем это может быть чревато. Но из трех других пассажиров у него нашелся единомышленник на первом сиденье. Это оказался 23-летний парень, мотоциклист. И он такой: я вообще езжу здесь 180-200. Я говорю: по ночам? Он такой: да. Я такой: понятно, все уже там 2-1. И начались эти любимые аргументы, там что... Там все мы ходим под Богом.
2: Чему быть тому не виновать.
0: Вот это вот все там, что на улице кирпич может упасть, что это все намного безопасней. Понравился мне довод и от мотоциклиста. Он прям философию свою рассказывал, что ты когда едешь на мотоцикле, ты максимально включен, сосредоточен, потому что вот только на скорости ты такой достигаешь концентрации и
2: фокусировки. Скажите это подросткам на питбайках.
0: Да.
2: Какие они сконцентрированы.
1: Олег, я тебе предлагаю запомнить такой аргумент для человека, который утверждает, что типа, знаешь, что типа у каждого своя судьба, все мы ходим под Богом и так далее. Вот в следующий раз, когда вы поедете, только без меня, пожалуйста. Просто глаза закройте. Мы же под Богом ходим. Вы же в судьбу верите. Вот проверьте.
0: Да, нет, я пытался по-другому расшатывать эту картину мира, но уже человеку столько лет, что это вообще бесполезно. Мы сначала с ним как-то поругались, потом на перекуре помирились, но это ни к чему не привело. Он продолжил так же ехать, так, что-то еще хотел.
2: Вопрос по существу. Ты до Екатеринбурга все-таки на нем доехал?
0: Да.
1: Олег же сейчас сидит перед нами.
2: Доехал. Я понимаю.
0: Я
2: уже потом можно было
0: смирился. Я, конечно, мог это решить финансово, дать ему денег еще больше, но я пожалел.
1: Он бы особенно порадовался и поехал бы еще быстрее.
0: Он сам водитель мне сказал вот о чем, что когда он едет на круиз-контроле со скоростью, 110, то он начинает засыпать. А когда едет он 140-150, то это его типа бодрит. Да.
1: Кстати, я напомню на всякий случай, как я несколько лет назад вот в таком же эфире рассказывал о своей поездке с юга в сторону Москвы. Когда я подъезжал к Москве по Каширскому шоссе, там стоял знак ограничения скорости 130 км в час. И все, конечно, ехали 150. И я тоже. Не административные правонарушения. Так вот, ты знаешь, я столкнулся с тем, что бодрячком...
2: На 150 ты имеешь в виду?
0: Так это действительно так, но стоит ли рисковать? Этот бодрячком может закончиться. Вот первая лошадь, первая там еще что-то. Кстати, я его спросил. Я думаю, надо как-то дальше развивать тему. Я говорю, у тебя были какие-то вообще ДТП, ситуации какие-то на дороге? И он мне привел пример, когда неожиданно вдруг на дороге, на трассе появилось стадо коров. И он на скорости пролетел, он говорит, там буквально было вот одно... это неожиданно, для него.
2: Не снижая скорости, он лавировал.
0: проскочил между этими, единственный этот разрыв между коровами. Я такой говорю, и что ты почувствовал? Он такой, ну я не буду материться. Короче, было ему страшно. И я такой говорю, и что, ты какой вывод сделал? Он такой, ну, если бы я ехал, например, медленней, они бы уже сдвинулись, я бы в них мог, например, ехать.
2: Ну, в ситуации с коровами, ну, что мы можем сказать?
0: Люди могут оправдать вообще все, если захотят. Я про ДТП с ним спрашивал, которые с ним случились, где он был виноват, где он не был виноват. Мотоциклист рассказал так бы, типа в проброс, как бы буднично, что он уже получил травмы. Ему там что-то с ногами зашивали, делали, я уж не помню. Я такой думаю, ну, прекрасная компания, что я могу сказать.
2: Как я здесь оказался, думал всю дорогу Олег Таратухин.
0: Мысленно попрощался с мотоциклистом. Думаю, долго он не проживет с таким мировоззрением.
2: С такой позицией.
0: Да, если не бросит ездить с этим. Ну, короче, я как-то принял это, доехал, но что меня еще поразило... Заезжаем мы в Екатеринбург, я что-то отвлекся в телефоне, потом поднимаю голову, и через какое-то время нас обгоняет фура. То есть нашелся какой-то еще более отбитый водитель, который, он ехал, ну, больше 100 по Екатеринбургу, и проехал на секундочку на красный еще на один, который было хорошо видно, но почему-то решил проехать. Там было безопасно, типа никому не мешал. Я такой,
2: он думаю... остановиться боялся, потому что в 11 часов дороги даже в окрестностях Екатеринбурга прихватило.
0: А, да?
2: Да. Вот ты как... Пока ты вчера ехал, так я насыщенно и эмоционально мы с Дмитрием Ларионовым в чатике дорожного просвета обсуждали, будет у нас день жестянщика или нет. И сошлись на том, что в окрестностях Екатеринбурга и в Свердловской области гололед, ну, скорее всего, да, в Екатеринбурге нет. Ну вот ты же сегодня уже за рулем или ты пешком приехал?
0: Я за рулем.
2: Ну, в Екатеринбурге дороги сухие.
0: Сухие.
2: Вот вообще как бы ничто не предвещало, и от воскресных снегопадов у нас как-то впечатлений и ощущений на дорогах не осталось. Я немножечко почитаю сообщения, потому что нам много чего написали. Во-первых, Юрий интересуется, как можно так ездить по Челябинскому тракту, если на Серовском тракте так гонять, очень быстро без штанов останешься. Там полно передвижных и переносных камер, почему на Челябинском тракте не так? Так, спрашивает Юрий. Юрий, я честно вам скажу, я не знаю, я больше 100 по Челябинскому тракту не езжу, хотя езжу тоже там довольно часто. Но вот не хочется мне, потому что на том же самом Челябинском тракте по правой полосе обгоняла меня вот такая же вот фура, которая потом встретилась в Екатеринбурге Олегу Таратухину. Тоже впечатлений хватило, поэтому вот как-то больше 100 мне не хочется.
0: Но так с камерами плюс-минус все понятно. Их на самом деле меньше на Челябинском тракте. Ну, потому что большую часть Челябинского тракта – это Челябинская область. А у них свои операторы, которые занимаются установкой переносных камер. Ну и плюс камеры стоят в зоне действия знаков. И многие просто это знают, снижают скорость, потом снова разгоняются.
2: Все, что относится к Свердловской области, это все эстакады, все три въезда в СССР, там еще есть промежуточные участки, они все обозначены, они все есть. Но в принципе, вот как мое ощущение, как человека не так, не на очень дальние расстояния ездящий, главное не момент ускорения, главное держать крейсерскую скорость. Вот тогда ты из пункта А в пункт Б доберешься максимально быстро.
0: Но этот водитель вчерашний, он видно, что хорошо знает дорогу, где могут быть камеры, там даже, где не нужно, он снижал скорость, то есть он работает за деньги, для него важно ездить без штрафов, поэтому он за этим следил. Но сейчас при грамотном построении маршрута, точнее не так, при внимательности, то ты можешь спокойно ездить без штрафов.
2: Вот нам напоминают, ну да, собственно, я не знаю, кто из вас слушал эфир «Макс Авто», в котором ни Максим Ядрушев, ни Максим Путинцев представлены не были, но мы с Павлом Рубцовым успели обсудить ДТП, произошедшее в Томской области, когда сбили медведя. Так вот, за сбитого медведя ущерб 60 тысяч Минприроды выставляет. В истории с лошадью, вот раз ты начал рассказывать этот кейс, там все-таки ситуация была в чем? Лошадь хозяйская, лошадь какая-то условно дикая. Был ли ущерб именно вот, который автомобилисту пришлось бы или придется возмещать вот именно потому, что второй, так сказать, участник этого ДТП – это лошадь?
0: Да, я с легкостью прокомментирую, потому что я знаю эту тему. И особенность в том, если у животного собственник, то есть если это дикое животное, то отвечает тогда автомобилист перед Минприроды. И ему, если это регистрировать как ДТП, а по идее это нужно регистрировать как ДТП, ущерб прилетает к самому владельцу транспортного средства. Я вот сейчас не помню, вообще раньше это все компенсировать можно было по ОСАГО. Сейчас вот перепроверю, как Дима обычно делает. ОСАГО компенсирует сейчас или нет такой ущерб, ущерб государства. А если животное кому-то принадлежит и является домашним, вот как та лошадь, то отвечает хозяин. Потому что с точки зрения закона любое домашнее животное – это имущество. И владелец обязан за ним следить.
2: Что если... твое имущество делало на дороге в неурочный час, да?
0: Вот да. Ну, потому что с медведя тут как бы ну, спросить-то некого, он сам хозяин леса. А вот лошади был хозяин. Лошадь, конечно, жалко, хозяина тоже, но так случилось.
2: Понятно. Ну, покрепче надо загон запирать для того, чтобы лошадочка не вышла погулять. Кстати говоря, вот опять же, в ситуации с водителем, который вез тебя из Челябинска в Екатеринбург, получается, что животные, которые принадлежат кому-то из фермеров, вот в курсе они были по ДД, они же уступили дорогу автомобилисту, который решил не уступать дорогу стаду, понимаешь?
0: Ну, это скорее какое-то тоже непроизвольное сбегание стада, потому что, ну, вряд ли какой-то человек в здравом уме выпустит, ну, понимая, насколько это опасно, а вот как-то зазеваться, уснуть, ну, что-нибудь такое происходит неконтролируемое, но животные тут уж как получится.
2: Да нет, тут спрос на самом деле с пастуха не дело, когда у нас сельхозживотные пасутся без надзора и переходят вне зоны вот этого самого перехода от одного пастбища к пастбищу. Там тоже все должно быть зарегулировано. У них тоже скотоводческие правила движения
1: есть. Да-да-да, а может быть коровы сдавали экзамен на знание ПДД?
2: Так. Все, кстати, добили тему, как можем.
1: Кстати говоря, кроме шуток, погонщик стада приравнивается к кому?
2: К пешеходу?
1: К водителю.
2: К водителю, не к пешеходу?
1: Да.
2: Но он же пешком гоняет, хоть и с... Опять же, давайте сравнивать тогда сотрудника ДПС, у которого есть жезл, а у пастуха у него чего только нету из подручных-то средств.
0: Ну, в какой-то степени среди коров он, да, он тоже регулировщик.
2: Слушайте, весь план на сегодняшний эфир куда-то покатился. Так, на частниках по городу ездить страшно, а уж на межгород совсем, пишет нам в экран. Доверяйте профессионалам, не экономите на своей безопасности.
0: Ну, мы, кстати, вчера компенсировали, извините, что перебиваю, с одним из пассажиров. Я его не видел, потому что перед нами сидел такой большой мальчик посередине. Мы вышли, я, естественно, предложил пошерить, ну, разделить такси с кем-нибудь, потому что мы приехали в 12, и со мной захотел поехать парень-курьер. Он прям с этой вот сумкой, Диверли клуб, который раньше был, он работает в Яндексе, и приехал специально в Екатеринбург поработать. И мы заказываем такси, договорились пополам, нам в одну сторону нужно было ехать. Я смотрю, что бизнес стоит на 50 рублей дороже, чем комфорт или эконом.
2: Комфорт плюс.
0: В общем, ну, прям разница вообще маленькая. Я такой, да поехали на бизнес. Типа я доплачиваю за это сам уже. И подъезжает этот огромный китайский автомобиль. И водитель, ну, обычно они выходят, там открывают дверь, а тут такой он видит, что там стоит курьер с сумкой, заказывает такси бизнес-класса, открывает окно и такой... Нифига вы тут зарабатываете.
2: А вот, это на самом деле, вот вы проехали, сколько вы там ехали, 2,5 или 3 часа вот на такой скорости из Челябинска в Екатеринбург?
0: Мы доехали, кстати, часа за 2.
2: Вот о том и речь, что вы ехали со скоростью 150 км в час, а вообще говоря, среднее время, которое тратится на передвижение между Челябинском и Екатеринбургом, но это все-таки 3 часа или даже 3 с хвостиком. Вот,
1: если без нарушений ехать?
2: Да-да-да, если ехать без нарушений, соблюдая максимально все вот ограничения, без вот этого самого нештрафуемого порога в 20 км в час.
0: Я бы лучше 3 проехал. Вообще вот, не
2: а вот вы поэтому на бизнесе-то и поехали. Вам гарантия захотелось, когда вы можете себе вот уже, вы уже приняли это решение.
1: Не-не-не, Олег это объяснил только что совсем по-другому. С совсем небольшой переплатой Олегу захотелось комфорта.
0: Да, конечно, да.
2: И спокойствия.
0: Ну и парня этого прокатить.
1: И приколоться над водителем, когда он увидит.
2: Так, хорошо, у нас сегодня программа дорожных приколов. Дим, ты видишь вопрос от Сергея, который касается, не Сергея, а вопрос касается выезда из Среднеуральска.
1: Ну, почему от Сергея? Ты говоришь, да, нет, да, нет, да. Не Сергея.
2: Нет.
1: От Сергея, да.
2: Не Сергей касается выезда из Среднеуральска, а вопрос.
1: Да, вопрос касается дороги между Среднеуральском и Пышмой при подъезде к развязке с Серовским трактом. Я эту дорогу знаю очень хорошо, и, уважаемый Сергей, вы сами ведь должны видеть, что на вашей же собственной фотографии, и вы сами даже это пишете, есть знак «Стоп», который дублирует стоп-линию. Но прочитайте его пункт 6.13 правил дорожного движения. Там сказано, где останавливаться, что если есть знак 6.16, знак «Стоп», значит, нужно останавливаться перед ним. А вы говорите, что вы проезжаете до следующего светофора, который дублирующий. Не надо, пожалуйста, так делать. Вы, конечно, нарушаете.
2: Вот на самом деле я все-таки чуть-чуть поддержу Сергея, не по части проезда этого самого стопа. Вот я с того, с водительского места, вот с которого сделана фотография, я вижу только «Оп». Потому что знак «Стоп» закрыли всеми вот этими табличками. У меня убедительная просьба к нашим прекрасным дорожным службам. Начните устанавливать знаки, прекратите их, пожалуйста, прикорячивать, как получилось. Потому что такая экзотика получается. Я не против остановиться на стоп-линии. Проезжали улицу Викулова, я думаю, те, кто там живет, они уже выучили эту очень интересную историю, когда светофор уже был, а разметка со стоп-линией через полтора корпуса автомобиля. И все это по центру перекрестка. Я понимаю, что это, видимо, какие-то остатки было роскоши, когда этот перекресток то ли с улицы Шекспира, то ли еще с какой-то вот, то ли с Трафарезов.
1: Не, ну, это все понятно. Но даже если вот ту конкретную ситуацию, которую обрисовал Сергей, даже если вот из нее выключить знак «Стоп», предположим, что его просто нет. Ну, вот просто нет, не знаю, упал. То, хорошо, читаем дальше. Пункт 6.13 ПДД. При запрещающем сигнале светофора или регулировщика водитель должен оставаться перед стоп-линией в скобочках знаком 6.16, а при ее отсутствии двоеточие и далее перечень. И из всего этого перечня, вот считать это перекрестком или не считать, я считаю, что можно считать. Соответственно, нужно останавливаться перед пересекаемой проезжей частью, то есть, соответственно, перед вот этим ответвлением. Это, опять же, первый светофор. И в самом последнем абзаце, в других местах, перед светофором или регулировщиком, ну, первый же светофор, вы видите, вы сами пишете, что вы проезжаете до второго. В двух местах, в зависимости от того, есть знак «Стоп», нету знака «Стоп», видите вы его, не видите.
2: А для кого второй светофор тогда?
1: Он дублирующий. На любом перекрестке есть дублирующий светофор.
2: Я силюсь вспомнить, с какой стороны у меня дублирующий светофор.
1: Он может стоять за перекрестком. Но в данном случае, если он будет стоять слева, то он будет стоять, слишком слева. Но его решили поставить справа, потому что по центру его поставить
2: в этом месте невозможно. Мне кажется, наличие дублирующего светофора очень смущает тех, кто едет прямо по этому самому перекрестку. Им кажется, что вот есть отдельно красный для тех, кто идет на ЕКАТ или не на ЕКАТ. И есть отдельный светофор для тех, кто хочет проехать прямо.
1: Это одна проезжая часть. Это вот реально, это одна проезжая часть. И первый светофор установлен задолго до их разветвления. Метров за 10 точно минимум.
2: Кроме того, что необходимо ставить регистратор, нужно регулярно перечитывать правила дорожного движения, да, особенно вот в таких... Хотя, слушайте, это замечательная ситуация. Увидел, понял, что не понял, приехал, открыл, доехал, встал, есть время, почитал ПДД, вот как раз все то, что, значит, у нас, где у нас пересечение проезжих частей и прочее, освежил в памяти, проехал еще раз, понял.
1: Просто со слов Сергея читается, я не знаю, это не сказано напрямую, но контекст таков, как будто он ездит так постоянно.
2: Здравствуйте, напомните, пожалуйста, можно ли поворачивать 40 лет октября, Дим, это для тебя, как для аборигена, налево на Кировградскую. Перед выездом висит знак прямо и направо, но Кировградскую разделяет прогулочная пешеходная зона.
1: Да, можно. Потому что знак круглый на синем фоне прямо и направо распространяется только на первое пересечение проезжих частей.
2: Так, в общем-то, в ПДД так и написано, как только у нас есть вот эта вот аллея, мы выехали. Проспект Ленина, Мамина, Сибиряка, все тоже ровно то же самое.
1: А вот если вы видите знак, который на прямоугольной площадке, то есть прямоугольный знак на синем фоне, это уже знак направления движения по полосам, и вот этот знак вам запрещает поворачивать налево, то вы должны понимать, что вот этот знак действует на весь перекресток. И вот если вы увидите такой знак, то понимаете, что на этом перекрестке, в принципе, ни на каком пересечении проезжей части поворот налево вам делать нельзя.
2: Я напомню, что мы в прямом эфире, правда, ой, нам сейчас уже надо. Ну, хорошо, мы остаемся в прямом эфире. Плюс 7-908-909-104.5 посредством СМС и работающих мессенджеров. Пожалуйста, ваши вопросы, дорожные кейсы, истории про гололед и не только. Вот еще раз повторю, плюс 7-908-909-104.5. Трансляция на официальной страничке радиофорум 104.5. Продолжается, дорожный просвет там остается, правда, 3 минуты нас не будет слышно, но после этого мы вернемся, продолжим. Про гололед, я думаю, что говорить уже не будем, но строящуюся развязку на Калине обязательно обсудим, потому что все мы по ней проехались, а Олег просто в ней хорошо разбирается. Вот он нам и расскажет, как там теперь ездить.
3: Культпоход.
4: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Фестиваль.
4: Фестиваль современной еврейской культуры стартует на этой неделе в Екатеринбурге. Он пройдет уже в 11-й раз, и в его программе, как обычно, концерты, выставки, спектакли, лекции и мастер-классы. В этом году будет еще квиз по еврейской культуре. Открывается фестиваль в эту пятницу, 9 октября, концертом в клубе «Эверджаз» ансамбля Платона Газелериди. Концерт посвящен сестрам Берри. 10 числа здесь же, в джаз-клубе, на сцену выйдет вокалистка Юлия Дьячковская и резиденты «Эверджаза». Это будет вечер, посвященный Эми Вайнхаус. А 11 октября, в воскресенье, в «Эверджазе» выступит трио виртуозного израильского пианиста Ари Эреве. Ари Эреве – постоянный гость международных фестивалей. Его музыка включает элементы вечнозеленой джазовой классики и латиноамериканских мелодий и ритмов. Начало всех концертов в джаз-клубе в 19 часов. Билеты от 1100 рублей.
3: Выставки.
4: 14 октября в Музее архитектуры и дизайна на Плотинке открывается выставка израильского дизайнера и художника Маора Цабара «Полная шляпа». Маор – израильский дизайнер, художник и создатель костюмов, получил международную известность благодаря работам, которые балансируют между высоким искусством, театральностью и иронией. Его головные уборы превращаются в архитектурные конструкции, гастрономические фантазии и визуальные высказывания, которые сложно отнести к какому-то одному жанру. Вообще, изначально Маор занимался дизайном костюмов для театра и балета. Но именно работа с головными уборами постепенно стала центральной частью его практики. Толчком к тому послужили личные обстоятельства. Из-за ограничений в питании дизайнер начал создавать шляпы в виде блюд и продуктов, которые больше не мог употреблять в пищу. То, что начиналось как способ справиться с непростой ситуацией, со временем превратилось в узнаваемый художественный метод и полноценную профессиональную практику.
3: Кроме того,
4: в тот же день стартует и гастрономическая часть фестиваля. В ресторане «Мэйер-стрит» пройдет творческая встреча с Маором Цабаром, а затем до 1 ноября, то есть пока работает его выставка в Музее архитектуры и дизайна, в ресторанах-партнерах фестиваля будут действовать специальные предложения на блюда еврейской кухни.
3: И еще.
4: Добавлю, что также в программе фестиваля современной еврейской культуры экскурсии Екатерины Калужниковой «Еврейский Екатеринбург». Они состоятся 10 и 18 октября. Несколько экскурсий по дому Гинзбурга, а еще лекции Надежды Маценко и Юлии Сахновской. И завершится фестиваль 25 октября спектаклем-перформансом израильской художницы Хадас Нойман «100 мужчин». В этом перформансе соединяются кино и театр. Полную программу фестиваля можно найти на его официальном сайте. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
5: Реклама. Футбол возвращается. Наконец-то домашний матч «Урала». Екатеринбург-Арена. Суббота, 10 октября. «Урал» примет сенсацию сезона в первой лиге. Подмосковный «Велес». Начало в 14:00. Поддержи любимый «Урал» в борьбе за выход в РПЛ.
6: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
7: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
8: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
9: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
3: Дорожный просвет на 104.5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов на 104.5 FM.
2: 11:34 на 104.5. Радиофорум продолжается. Дорожный просвет. Я напомню, что в этой студии сегодня Дмитрий Ларионов, представитель Комитета по защите прав автомобилистов, и Олег Таратухин, председатель Фонда помощи пострадавшим в ДТП, представитель общественного центра «Автомобилист». Еще раз напомню, что мы в прямом эфире. Плюс 7-908-909-104.5. Номер для ваших смс-вопросов или вопросов и всяческих историй, присланных посредством работающих мессенджеров. Трансляция дорожного просвета на официальной страничке радиофорума. Она началась еще полчаса назад и вот сейчас продолжается. Вот смотрю, 32 минуты целых мы в эфире, но вот 3 минуты мы, так сказать, безмолвствовали, но не отсутствовали. Прежде чем разговаривать про развязку на Калине, есть вопрос, на который мы с Павлом Рубцовым в рубрике «Макс Авто» ответить не то, чтобы не смогли, мы и не могли на него ответить, потому что, ну, у меня такой практики нету, а Паша как пешеходу, в принципе, штрафы на госуслуги не приходят. Так вот, Сергей пишет, на госуслугах... Это вот сначала вопрос, потом прожаль. Сергей пишет, на госуслугах пришло уведомление о штрафе за остановку в неположенном месте. Где, когда, выяснить не могу. Раньше, бывало, приходили фото нарушений с указанием места и времени. Можно ли где-то посмотреть информацию? Вот спасайте.
1: Вот это прям актуальная боль. Потому что с какого-то момента уже, наверное, не первый даже год, я вообще... Кстати, нет, я сейчас как раз в подобном кейсе для себя и поднял для себя жалобу на штраф 21-го года. Я там писал в жалобе то же самое, что письмо не пришло. И фотографию плюс само постановление отковырять откуда-то из госорганов, из сайтов, из информационных сервисов не получилось, и я использовал в жалобе просто сведения о постановлении. То есть номер, информацию о том, когда оно вынесено, кем вынесено, и, собственно, все. И еще, еще откуда-то в тот момент я мог еще отковырять на сайте ГИБДД какие-то фотографии, а из недавнего кейса я даже это сделать уже не смог. Так вот, да, действительно, это большая проблема, и я, честно говоря, вот я присоединяюсь к нашему слушателю. Честно, есть ровно два способа эту информацию получить. Первый – это съездить в орган, вынесший постановление с ходатайством об ознакомлении с материалами дела. И второй – это... Если вы понимаете... кстати говоря, в госуслугах, если вы можете найти детали о штрафе в госуслугах, то там, как правило, написано, где и когда совершено то нарушение, которое вменяется. То есть там есть точное время, в точности до минуты, и там есть, как правило, я не скажу точное место, но адрес. Адрес, по которому это нарушение вменяемое произошло. И обычно, если у вас есть какая-то возможность, вспомнить, где автомобиль был, или вспомнить, у меня, допустим, сама сигнализация позволяет, то есть она ведет трек, некоторые сервисы геолокации с историей позволяют тоже, у меня таких возможностей сколько-то есть, но я понимаю, что это не про всех слушателей, и... В принципе, оценить...
2: А твоя любимая фраза?
1: Моя любимая фраза «ставьте регистраторы», но дело все в том, что...
2: С вот такой флешкой.
1: Проблема вся в том, что у меня просто... у меня хорошая чуйка на то, что может быть, по мнению ряда сотрудников ГИБДД, сочтено правонарушением. И в таких случаях я нажимаю на кнопочку, что называется, проактивно. Я ее иногда, бывает, нажимаю по 2-3 раза в день. Но
2: это был мой вопрос, сколько раз в день ты это делаешь, потому что ПДД, ты просто читаешь и вспоминаешь, ты их цитируешь.
1: И соответственно, у меня-то в голове прекрасно есть понимание, особенно с учетом даже собственного опыта, я уже не говорю об опыте других людей, какой маневр, какая ситуация, что может быть сочтено нарушением с точки зрения сотрудника ГИБДД, который посмотрит на запись камеры, например. Вот, и если я прекрасно понимаю, что да, это тот случай, когда стоит нажать на кнопку, что мне стоит нажать на кнопку? Сохранится видеозапись, я ничего не потеряю. Но дело в том, что далеко не про всех слушателей это справедливо, и далеко не все слушатели так готовы делать. И жаль, стоит. Вот, то есть, если вы по какой-то причине, вот, то есть, если вы можете, вот, исходя из тех данных, которые вот есть на госуслугах, которые есть у вас из сопутствующих вот таких вот геолокаций и прочего, если вы можете установить, что конкретно вам вменяют, ну, что ж, хорошо. Вот в данном случае, который, в том кейсе, который я сейчас разгребаю, это про меня, я знаю. А многие слушатели могут и не знать.
2: А вот это тот самый пример и та самая ситуация, ну, я всегда говорю, нас слушают госуслуги. Сергей пишет, что сейчас зашел снова наши слушатели в рубрике «Макс Авто», когда мы честно с Павлом признались, что мы можем обсудить, но экспертно ответить мы не можем. Так вот, слушатели объяснили, что если несколько раз в течение определенного времени заходить, данные постепенно, но подгрузятся. И вот Сергей пишет, сейчас зашел снова. Через 3 дня данные появились, пока без фото. 3 дня назад, когда пришло уведомление, не было данных о дате и месте нарушения вообще.
1: Ну, когда вы загружаете госуслуги, ну, скажем так, я не буду... Дело в том, что это такой технически очень глубокий совет. Я когда... Хорошо, когда я загружаю госуслуги, я могу узнать, откуда подгружаются фотографии. И вы знаете, это совершенно сторонний сервис, который принадлежит МВД. И он не является частью госуслуг. Поэтому...
2: Ну, вот та самая проблема обмена данными вот этих вот самых различных служб.
1: Да, то есть... еще знаешь, в чем тоже есть проблема? Вот, допустим, штраф какой-то пришел, а вот... А ты сидишь, ждешь постановления. То есть у тебя есть просто какое-то начисление в госуслугах, там есть номер, есть дата, и вот ты видишь в госуслугах, тебе дается время там со скидкой оплатить, потом бац, тебе госуслуги предупреждают, скоро скидка закончится, а у тебя постановления-то и нету, фоток нету, ничего нету.
2: Может, ты вообще ни при чем?
1: Так вот, то есть надо как-то хотя бы проверить.
0: Такое,
1: вообще.
0: Такое, кстати, бывает довольно часто при нарушении правил парковки.
1: Нарушение...
0: Которое администрация...
1: Да-да-да, про платные парковки я понял о чем-то. Да, это со всеми бывает, и с ГИБДД тоже, а о ГИБДДшных штрафах, поверь, их кратно больше. То есть эта проблема вообще повсеместная, и для меня, честно говоря, загадка, зачем вообще прекратить... Ну, я понимаю, зачем, но насколько это законно. Зачем прекратили рассылку бумажных копий постановления по адресу регистрации транспортного средства? В чем, собственно, проблема?
0: Экономия.
1: Экономия.
2: Ну, кроме экономии, многие не находятся по месту регистрации транспортного средства.
1: То есть не живут вообще, по тем самым вообще адресам. Вообще всем перестали отправлять. Вот у нас автомобиль, у него в регистрационных сведениях указан реальный адрес. Мы на него давно уже ничего не получали.
2: Ну вот тем, кто смотрит нашу трансляцию ВКонтакте, видно, как ехидно я улыбаюсь. На самом деле это, не знаю, страх, не страх, но это скорее такой хитрый мой интерес. Это я так хорошо вожу, или это все-таки мне в бумажном виде уведомление ни разу так и не пришло? Ни по адресу регистрации собственника, в общем, не то чтобы давненько я штрафов не получала, но вот это вот мой вопрос. Все-таки я действительно, правда, вот так вот хорошо читаю ситуацию на дороге, что умудряюсь не нарушать. Даже в ситуации, когда там можно чуть-чуть превысить, например. Или все-таки это постановление не доходит, а я, собственно, чем я лучше многих.
0: А если госуслуг-то нет, что-то я не понял, тогда что делать?
1: Так вот, тоже хороший вопрос. Что если госуслуг нет?
2: Я же говорю, что у меня машина-то.
1: Даже если госуслуги есть, но прислала бы ГИБДД это постановление госпочтой. В составе госуслуг, которые тоже не было бы проблемы, но его нет.
0: Госпочта тема.
1: Его нет.
2: Заяц объясняет, что я этим летом получил первый штраф за 4 года, там не было фото, с третьей попытки фотография появилась как раз за парковку в неположенном месте. Возможно, это конкретная беда конкретного штрафа за ту самую вот парковку в неположенном месте. Почему? Нет, я говорю как раз про комплексы фото-видеофиксации, которые у нас там
1: фото-видеофиксации всегда прикладывают к постановлению распечатку фотографии.
2: Да, а вот эта вот парковка в неположенном месте с передвижными комплексами, когда мы вот фоточки сначала сняли, потом их куда-то выгрузили, ну и так далее. Возможно, это через какое-то время отладится.
1: Я, честно говоря, уже давно из нашей области не слышал новостей о том, что у нас до сих пор выносят постановления о штрафах ГИБДД, я имею в виду с переносных камер. То есть те, которые с автомобиля, вот на автомобиле, да, это законно. А вот те, которые вручную кто-то носит, у нас Верховный суд уже давно высказался, что это незаконно. У нас есть...
2: Ты говоришь про треноги. или нет?
1: Нет. Я говорю про те, которые сотрудники пешком носят. Да.
2: Я вообще таких не видела, не встречалась.
1: Ну, они были. Слушайте. Они где-то еще есть. Но Верховный суд сказал, что это незаконно, и у нас они пропали. А кое-где еще остались. Так вот, если мы говорим о тех камерах, которые установлены в автомобиле, или если под переносными понимать такие, которые, ну, грубо говоря, перенес поставил на треногу, да, это законно, да, это нормально, и у нас это часто встречается.
2: Анонсировали мы все-таки тему с Калиной. У меня есть эпиграф, опять же, от нашего слушателя. «Отдельный светофор я помню только на развязке Калины, и он очень сильно пугает».
1: Путает.
2: Это тот самый...
1: Да,
2: и путает. Это я некорректно читаю. И он очень-очень сильно путает. Я так понимаю, что это тот самый отдельный светофор, который у нас который стоит при съезде на ранее несуществовавшую, но потом проложенную улицу Еламова. Это все те, кто вот как раз спускаясь с развязки, поворачивают налево, получается, в направлении Старого Сибирского тракта. Давайте про Калину. Что там происходит? Я проехалась один раз... Ну, скажем так, не то чтобы случайно, но по мере открытия эстакад на Калине навигаторы начали учитывать возможность проезда через эту самую развязку, то есть пробок мало, ездить можно, решили навигаторы. И теперь, как совершенно случайно выяснилось, не только Олег Таратухин, который живет рядом с этой развязкой, ему иногда деваться некуда, приходится через нее ездить. Но и мы с Дмитрием Ларионовым, я один раз, Дима не один раз, тут, оказались на этой самой развязке.
0: Тут очень важно, откуда и куда вы едете. Это вообще решает сейчас многое.
1: Ну, я всегда ехал, скажем так, в сторону Базового. Со стороны,
2: со стороны ЖБИ
1: в сторону Базового, да.
0: Это самый оптимальный
1: и комфортный. Это самый вообще прикольный вариант. Но видишь, дело в том, что первый раз это было неделю назад, когда навигатор, ну, скажем так, он еще не отразил, что тут совсем недавно поменялась развязка, поменялась схема движения потоков. И я получилось так, что дважды, то есть вот все, что можно было собрать не того, я все собрал не то. То есть я сперва в районе Комсомольской повернул не туда, в итоге через светофор вернулся. Потом, значит, через железную дорогу проехал тоже. Нет, не железную дорогу, а куда? Ну, в сторону Базового, короче, я проехал не той стороной, и там через Сибирский тракт опять выруливал. Короче, все собрал, все, что можно было.
0: Не, ну, я собрал еще больше, чем ты. Ты не закончил или...
1: Ну да, чуть-чуть закончил все-таки мысль. Так вот, на этой неделе, то есть вот я прошлую неделю ездил, сейчас, вот я сегодня ездил, и я удивился, что навигатор... За эту неделю научили правильно показывать все маневры. Это вообще прекрасно.
2: Ну, я так понимаю, что это вопрос именно обучения со стороны тех, кто по этому самому навигатору не один раз проехал через развязку.
1: Нет, не обязательно. Я как бывший сотрудник Яндекса точно знаю, что есть люди, которые делают это специально из числа сотрудников Яндекса.
2: Ну, хорошо, Яндекс молодец. Олег, делись своей болью с этой развязкой.
0: Да, я периодически там езжу и отслеживаю, так получается, в каком у нас сейчас состоянии. Дело было в пятницу, я поехал к подруге, выезжаю на Буторина, и начинается с того, что я вообще вижу какое-то там ДТП с пострадавшими, там даже пожарная машина приехала вскрывать от одного из участников, непонятно, как там это все случилось.
1: Машину, я надеюсь, они участники.
2: Ну,
1: Дима,
2: не придирайся, ну что ты, а? Вот
1: ну,
2: тут я знала,
1: дайте
2: что...
1: вы прицепиться.
2: Дима, ну да.
0: Участника Дима вскроет словесность. И я сначала так бы взбодрился, потому что, чтобы их объехать, нужно было выезжать на встречку, время там часов, ну, после 10 вечера. Подъезжаю к этому ремонту, к развязке, и вижу, что там уже какие-то странные изменения, что нужно как-то проехать правее. Еду дальше, а мне нужно направо повернуть и уехать в сторону Академа. А там нет вообще поворота. Его просто закрыли, заставили, и все, и там не проехать. И я еду прямо, разворачиваюсь, я не помню, там, может, с нарушениями даже, но машин не было. И я промахиваюсь, хотя я хорошо знаю это место, и еду сначала не на мост, ну, получается, не в сторону ЖБИ, а под, и там сейчас сделали вот это вот кольцо, чему я очень рад, что снова можно будет выезжать, заезжать на Куйбышево.
1: Да. Я туда тоже случайно проехал.
0: Вот, делаю круг, возвращаясь, потом снова... И вот чтобы мне повернуть туда, поехать в сторону Академа, мне нужно заехать через синие камни, развернуться, вот эту вот полную всю цепочку сделать. И я это сделал раза с третьего. У меня уже ощущение было, что в какую-то зазеркалье.
1: А там ни одного указателя вообще.
2: Прости, пожалуйста, что мы смеемся, но это, знаешь, это такой очень сочувственный смех, потому что я себя представляю ровно вот в твоей же ситуации.
0: При том, что я люблю какие-то решать головоломки, но в тот момент мне не сильно этого хотелось делать.
1: Это была крутая головоломка.
2: Зачем ты это сказал? Калину еще не открыли до конца.
1: Не, понимаешь, там весь прикол в том, что ты знаешь, почему я этот проезд проехал со второго раза, а не с третьего, как ты? Потому что
0: там не угадать, там
1: потому
0: надо...
1: что там ехали машины передо мной. И я видел, что они повернули сразу после знака туда, куда надо. Это была для меня подсказка. Это вообще настолько неочевидно в этом месте.
0: Я бы так сказал, что там не то, что плохая какая-то навигация, она полностью отсутствует. То есть, если ты едешь без навигатора, ты вообще не поймешь. Даже вот если ты едешь по этой хорошей части развязки, где уже там разрегулированы потоки, один там вниз, другой уже на переулок базовый, ты без... Ну, как ты угадаешь? Ну, чисто вот лотерея.
1: Так даже по навигатору это будет сложно, когда он, предположим... Я просто с навигатором это место не приезжал.
0: Ну, кстати, да.
1: Даже по навигатору это будет сложно. Между этими поворотами метров 15-20.
0: Что они сливаются в один, и их разобрать...
1: То есть тебе навигатор скажет, поверните направо через 20 метров. Какой из них?
0: Я уж не прошу, чтобы это были какие-то идеальные знаки, куда там ехать, в какую сторону, там, не знаю, Пермь, центр... Хотя бы просто временные какие-то сделайте. Но реально люди путаются. И если вы закрываете, например, поворот вообще направо, вот на базовый с Сибирского тракта, ну тоже сделайте заранее хоть какую-то навигацию. Почему ноль заботы о водителях? Просто ноль. Ну, я считаю, это безобразно и заслуживает всяческих порицания, негативных высказываний.
2: Ну, на самом деле, сделать щит города, с надписью «Поворот на базовый закрыт».
0: Почему плевать на водителей? Ну, это...
1: Слушай, ну такой щит вместе с работами по установке 1015, наверное, стоит. Это просто ужас, да.
2: Ну да, напомнить, сколько стоит вся развязка на Калине.
1: Ну, проектом не предусмотрели, видать.
2: Ну да, конечно. И автомобилистов на развязке, которые, понимаете, ну не может, невозможно там взять и полностью забыть о существовании этого района, ну просто потому что не все жилые дома закрыли, понимаете. Общественный транспорт все-таки у нас с Восточной поворачивает и идет куда-то на птицефабрику.
0: Это точно дешевле, чем то, что... Любой вид работ, ставить какие-то небольшие знаки. Так, мы как-то с Максимом Бедрышовым делали табличку и крепили ее, когда на объездной были очень какие-то большие ямы, там постоянно кто-то влетал, это в районе чего-то Мамуцина, вот этот вот перегон, где сейчас поворот на Академ. И мы как-то сделали осторожно ямы, большую такую...
2: Художественную.
0: Ну да, да, это не
2: художественную табличку.
0: Это был нелегальный знак, но мы хотели позаботиться о людях. Мы его приехали, прикрепили туда, не знаю, сколько оно там продержалось, но своими силами уже. Но здесь у меня нет, к сожалению, во-первых, на это ресурсов, ну и хочется, чтобы те, кто занимается ремонтом дороги, думали не только о дороге, а еще о тех проблемах, которые она доставляет водителям, и как-то хотя бы как-то скрасить, ну, не знаю, там, написать, вот бывает же такое, типа, там, дорогие водители, потерпите, ну, все, мы растаяли, спасибо большое, хотя бы позаботились, едем по этим ямам, кривым дорогам, ну, хотя бы доброе слово услышали.
2: Между прочим, человекоориентированный маркетинг, он всегда работает.
1: Так это же есть такой прикол. Хочешь, вот есть простой способ превратиться из наглеца и не умеющего ездить идиота в нормального и даже в чем-то симпатичного водителя. Просто моргни аварийкой.
0: Да. Вообще рабочий инструмент. И так и здесь.
2: Александр пишет, на Калине, в принципе, все понятно. Ну, Александр, сколько вы проводите за рулем? И я, которая впервые вот увидела это количество полос развязки на Калине, просто такое роскошество после 3 лет закрытия. Это я как раз так же вот с ЖБИ, с Мариупольской развязки. Я буду повторять каждый раз, потому что самый загадочный топоним, по-моему, в Екатеринбурге. Так вот, спускаясь именно с этого привычного как бы места кругового движения на Калине, я увидела такое количество полос. Классно ехать хочется, но страшно.
1: Ага, и через 50 метров куда? Налево, направо?
2: Именно! Куда? Нет, ну где синие камни, что мне туда не надо, я поняла достаточно быстро. А вот в какую полосу правильно, чтобы у меня вот этот вот средний мост, который чуть ниже двух высоких эстакад, не кончился перед... Вот тут вот было страшно. Тут было страшно. Так, самоуправство наказуемо. Это про что тут? Про самоуправство?
1: Про самовольные знаки?
2: Про самовольный знак.
1: Извините меня, это даже не дорожный знак.
0: Нет, да.
2: И даже не информационная табличка.
0: И скажу, как человек, который этим занимался, меня никто не наказал.
1: Ну, это не показатель. Это не означает, что если кто-то еще захочет, его не накажут.
0: Да нет, конечно, всякое бывает. И есть такие хулиганские выходки со знаками. Я не про это.
1: Самое главное, это не является дорожным знаком, это не является знаком, который вводит в заблуждение, это не является знаком, который как-то меняет организацию дорожного движения. И в чем тут самоуправство, лично я не совсем понимаю.
2: Есть у нас сообщение, я думаю, что оно будет на сегодня финальное. Я просто хочу его озвучить, а уж будем, успеем, не успеем обсудить ситуацию, не уверена. Александр пишет, что на дорожный вечером решил зайти в магазин вдоль всего дома лягушки. Перекрыл одну лягушку наполовину, выхожу из магазина, девушка стоит, сопит. Говорю, ладно, извините. Она сказала, что извинения ей не нужны, у нее драгоценное время. Залезла каким-то образом в госуслуги, написала, что якобы я перекрыл выезды от дома. И вот Александр пишет, что это какая-то ерунда, лягушки, во-первых, незаконные, дорог и выездов никаких. Ну, вот такая вот барышня попалась.
1: Не все лягушки незаконны, но процентов 95-99 это правда.
2: Ну, вот я, например, на Уралмаше знаю, но там это не относится к именно вот к проезжей части, но там вся парковка, которая вроде как для магазинов, она вся вот залягушачена, ну, в общем, такое, знаете, автомобильное болото уж, простите, я не знаю, как это назвать. Так, в общем, лягушки там кругом, потому что вот дом эту территорию, видимо, отмежевал и определил как свою парковку.
0: Вопрос Александра про другое, не про законность лягушек, а про то, что и куда можно написать с помощью госуслуг про нарушение. Так вот, там ничего, насколько я знаю, сделать нельзя, кроме того, что можно отправить сообщение тому, кто перекрыл твой автомобиль, например.
1: Ну, это да.
0: Там три, по-моему, или там сколько-то, четыре каких-то сообщения типовых, которые можно направить человеку по госномеру, и больше ничего. То есть написать какую-то жалобу в ГИБДД или еще куда-либо через госуслуги нельзя. Ну, вот именно на водителя.
2: Так, но что... Александр же извинился.
1: Но его извинения никого не интересуют.
0: Да. Ну, хорошо, что вы их принесли, а там уже дело другого человека, принять их или нет. Но, Александр, можете быть спокойными, с помощью госуслуг вам ничего не грозит.
2: Как злостного перекрывателя всяческих выездов.
0: Это же вообще моя мечта, можно я быстро скажу?
1: Я в курсе о чем-то.
0: Я жду о том, когда появится услуга или приложение, или госуслуги, что можно будет как раз фотографировать тех, кто паркуется на тротуарах, на газонах. Вот это вот все и отправлять, чтобы они получали штраф. Я буду ходить это делать.
1: И вот тогда регистраторы, которые я всех агитирую ставить, будут помогать еще и в этом.
2: Все на этом на сегодня. Огромное спасибо, что были с нами. Дмитрий Ларионов, Олег Таратухин, Александра Короткова. Через неделю, я надеюсь, мы тем же составом соберемся в этой студии. На сегодня все.
1: До свидания.
0: Всем пока.
10: Что такое свага?
11: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
12: Кто твоя бести?
11: А гэсбингом хоть раз занимались?
12: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
13: Сегодня разбираем загадочное слово «бурмалда», мем у которого на данный момент нет фиксированного значения, но есть сразу несколько смыслов. Слово появилось в стримерской среде и изначально было эвфемизмом, завуалированным обозначением онлайн-казино. Использовали его, чтобы обойти ограничения платформ и автоматических фильтров при упоминании азартных игр в трансляциях. Слово «употребление».
14: «Крутить бурмалду»
13: означает «играть в онлайн-казино во время трансляции». Одним из главных популяризаторов слова «бурмалда» стал белорусский стример Андрей Бурим, также известный как «Мэлстрой». Он прославился провокационными трансляциями и продвижением онлайн-казино. К казино, кстати, не растерялись и стали создавать сетевую рекламу с нейроживотными. Ролики про альтернативный Советский Союз, где государство раздавало гражданам даже не кошек и собак, а пса Бурмалду и зайца-льва Черемшу. В эту же альтернативную вселенную поселили зайца-бурмалдайца. Неудивительно, что довольно быстро Бурмалда потеряла первоначальный смысл и превратилась в абсурдный интернет-мем, который может обозначать практически все, что угодно. Более привычные синонимы – билиберда, ерунда и околесица. Весной 2026-го слово начали использовать для розыгрышей в сети. Пользователям приходило фейковое уведомление. Например,
15: «Ваше сообщение не доставлено. Напишите «Бурмалда», чтобы снять блокировку».
13: Или
15: «Ваш комментарий не виден для остальных. Напишите слово «Бурмалда».
13: Кто-то верил, послушно писал, и скриншоты таких диалогов шутники рассылали по соцсетям. Возник целый язык Бурмалды. Бурмалденс – хаотичные танцы под электронную музыку. Бурмалдафон – ироничное название любого устройства, способного издавать звук. Бурмалду стали воспевать в буквальном смысле. Одноименная песня есть у российского рэпера и блогера Станислава Ковылова, который выступает под ник

0: Твое слово.
1: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Здравствуйте. В правительстве призвали быстрее заключать соглашения между регионами и независимыми автозаправками. Также в эту работу должны включиться Минэнерго, антимонопольная служба и независимые нефтеперерабатывающие предприятия. Это должно обеспечить предсказуемые и справедливые цены на топливо, заявил вице-премьер Александр Новак. Ранее Кабмин сообщал, что в России нет недостатка дизельного топлива. При этом власти отмечают нехватку бензина и принимают меры по недопущению дефицита. Задержан подросток, который в Екатеринбурге распылил в лицо водителю трамвая перцовый баллончик. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, пострадавшая была доставлена в больницу. Уголовное дело заведено по статье «Хулиганство с использованием предмета, используемого в качестве оружия». Фигуранту 14 лет, он учится в одной из городских школ. Следствием будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения, сказано в сообщении региона. Управления СКР. Авиакомпания «Азур Эйр» отменила рейсы во Вьетнам из 7 городов России. В списке перевозчика – Москва, Омск, Пермь, а также Самара, Челябинск, Минводы и Тюмень. Авиапарк, который высвободится в результате корректировки полетов, авиакомпания перераспределит на другие направления. В Ассоциации туроператоров России добавили, что туристам, которые должны были лететь отмененными рейсами, предлагают замену перевозчика, перебронирование на другие направления, либо перенос вылета в другой город. Илон Маск снова стал триллионером. Его состояние, по данным Forbes, 1 триллион и 46 миллиардов долларов. Илон Маск остается самым богатым человеком в мире. Занимающий второе место основатель Amazon Джефф Безос серьезно отстает. Его состояние Forbes оценивает только в 371,5 миллиард долларов. Официальный доллар на сегодня 85,71, евро 96,03.
0: Информация на правах рекламы. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
0: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Спонсор рубрики ООО «Атлантик Про». Проверенное авто с пробегом.
5: Сегодня в Екатеринбурге будет переменная облачность. Во второй половине дня возможен дождь. Ветер южный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем 6-7 градусов выше нуля.
0: Информация на правах рекламы.
6: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
7: Повтор программы.
0: Программа «Вездеход». Путешествуем по Уралу с надежными гидами-краеведами. Рассказываем, куда поехать, что посмотреть, где отдохнуть и как вернуться. «Вездеход» ведет Маргарита Балакирская.

0: про историю Урала. И сегодня
1: временем библиотека действительно стала самым большим книжным собранием. И, кстати говоря, на выставке представлены фолианты, экземпляры, которые сейчас числятся в собрании Музея истории Екатеринбурга, но изначально это было поступление из библиотеки Белинского. То есть нам, ну, когда есть несколько экземпляров, библиотека передавала.
0: А кому сказать нужно спасибо за возникновение нашей Белинки?
1: Там был целый коллектив инициаторов, но, наверное, самым инициативным, одним из самых важных, это был Алексей Батманов. У нас тоже мне очень нравится вот это переплетение. У нас была выставка, посвященная династии Батмановым. На выставке, посвященной науке, у нас есть прямо раздел про младшего сына Владимира Батманова, фенолога. Алексей Батманов был адвокатом, был нотариусом, плюс у него тоже довольно бурное революционное прошлое. Он даже побывал в ссылке в Архангельске за свои народовольческие взгляды. Вернулся в Екатеринбург. Кстати, в Екатеринбурге сохранились остатки усадьбы Батмановых на углу Малышева Карла Лифнихта. Вот там, где двухэтажный особняк с бургерной. И вот там, по-моему, бывший магазин «Аметист» был когда-то.
0: Ах, вот она что, вот, значит,
1: это
0: где его.
1: Это усадьба Батмановых, да.
0: И нотариальная контора или контора была в другом месте?
1: Контора была в другом месте, усадьба занимала целый квартал, в том числе были дома по Толмачева, то есть это вот только один из флигелей.
0: А вообще, если посмотреть биографию людей, которые, благодаря которым была создана Белинка, там вообще много юристов было, включая, по-моему, брата мамина сибиряка.
1: Ну, может быть, тут вот
0: он тоже не... там входил в этот совет, который инициировал создание Белинки. А вообще изначально это было что? Это было общество изящной словесности, как-то так оно называлось.
1: Ну, это все начиналось вот с таких неформальных объединений, кружков, как тогда это называлось. Uh-huh. То есть надо сказать, что конец 19 века – это всероссийский расцвет вот таких вот объединений, организаций.
0: А, кстати, общество любителей изящных искусств, вот как это называлось. И, в общем, одна из задач была создать публичную библиотеку.
1: Ну, в этом отношении, если брать адреса, буквально через дорогу от дома Батмановых был магазин «Кремлёвой». Это угол Карла Липнихта Малышева, но с другой стороны. То есть это торцом к нынешнему училищу имени Шадра. Это, кстати, корпус сохранился двухэтажный. Угу. Вот. И... Нет, конечно же, интеллигенция вся друг друга знала, то есть они эти все магазины посещали. И вот в случае с Кремлёвой она вообще-то изначально хотела продать свою библиотеку Белинке. Она, то есть можно было, библиотека иногда приобретала фолианты, иногда, ну, естественно, принимала в дар. И поскольку они не сошлись в цене, Кремлёва сказала: «Ай». И отдала даром.
0: А ее за это сделали директором
1: Белинки? Я думаю, что нет. Я думаю, что из-за инициативность, и за преданность делу.
0: За компетентность все-таки.
1: Да, и она была вот первым хранителем этого собрания.
0: Возвращаемся к деньгам. Когда в Екатеринбурге стали торговать литературой?
1: Я думаю, тоже с первых лет основания Екатеринбурга.
0: Но сначала какие-нибудь ирбитские вообще купцы, мне кажется.
1: Да, конечно.
0: В смысле, на ирбитскую ярмарку, а уже потом.
1: Конечно, в первую очередь книги привозили с ирбитской ярмарки. То есть какими путями вообще книги поступали в Екатеринбург? Мы уже сказали, что в первую очередь книги приезжали в составе частных библиотек в чемоданах.
0: Угу.
1: Второй путь – это книги выписывали, заказывали.
0: Ой, дорого. Представьте себе, из Петербурга.
1: Из Петербурга, из Москвы, из Берлина, там, из
0: Саксонии. То есть из Саксонии, за логистику, да. Лишние рубли, и это все уже нарастало.
1: Да, конечно. Да, вот. И ближайшее место такой всемирной торговли – это, конечно же, Ирбитская ярмарка. Вот. И... Исследователи, ну вот в частности в статьях Белобородова, упоминается, что художественной литературы там было мало. Да, там можно было какую-то развлекательную.
0: Лубочные,
1: да,
0: всякие,
1: ну, то
0: книжечки.
1: Есть это были сказки, это были опять-таки какие-то развлекательные там романы. Но в Ирбите понятно, что книжной специализации особой не было. Там, ну, кто привез, тот привез. Вот. Но, как я уже сказала, купцы книгами торговали. Плюс на вот нынешней нашей площади 5-го года, на торговой площади.

0: площади. С начала 19 века возникают лавки в религиозной литературы. Потом у нас в 19 веке там же, где это вот если брать по улице Урицкого, то есть вот мы стоим к торговому центру Европы лицом, так. И вот справа его обходим, вот идет улица Урицкого, и вот там подряд было два магазина. Один вот был магазин православной литературы, а дальше был магазин британских конфессионеров. Миссионеров, да, то есть там...
1: То есть там тоже религиозная
0: там
1: литература.
0: Тоже была религиозная, а до нас, но миссионерская.
1: Мы же тогда были, вот время, о котором мы говорим, это Пермская губерния.
0: Да.
1: Екатеринбург в Пермской губернии был, да, было такое. До нас афени доходили?
0: Вот в Екатеринбурге их, если они были, то про них свидетельств практически нет.
1: Нет? Афени, да, если вдруг кто-то не знает, это бродячие книги торговцы, хотя там они и галантереи торговали, и всякой развлекательной лубочной литературой.
0: В основном стационарные книжные точки были, да. Вот про Афеню, если они есть, то как-то не зафиксированы.
1: Какой был самый модный книжный магазин в 19 веке?
0: Расцвет уже настоящей книги, такой специализированной книготорговли, приходится на вторую половину 19 века. Это начиная с конца 50-х, даже вот с 60-х годов. И книжные прямо расцветали. Наверное, тут даже не столько о популярных, сколько у наиболее успешных. Вот наиболее успешным считался, конечно, магазин Марии Блохиной «Вдовы». То есть начинал этот бизнес еще ее муж. И это был, наверное, единственный книжный магазин, у которого было два филиала. То есть один у нее филиал был фактически на главной торговой площади, и второй филиал довольно известный, он попал на многие фотохроники 19 века, это угол Малышева-Пушкина.
1: Катя, для тех, кто не знает, кто такие Блохины?
0: Ну, это купеческая семья. Вот, то есть, потом бизнес перешел еще к их дочери. То есть это было такое вот наследственное.
1: А был в конце 19 века у нас вблизи гостиного двора нового букиниста. Так и назывался магазин «Букинист». И его владельцем был почетный гражданин города Галин. Почему я знаю историю? Потому что он был журналистом, корреспондентом сначала «Саратовского листка», и потом «Екатеринбургской недели» стал главредом.
0: А потом ушел в типографский бизнес.
1: Все-таки как-то у него не задалось
0: вообще книга...
1: с этим букинистом долгое
0: вообще
1: время.
0: Вообще букинистические магазины – это тоже отдельный предмет исследования. Я считаю, что еще впереди эти ученые.
1: Это безумно интересно. Там же не только новые, там старые книги. Там какую-нибудь книгу на китайском языке у Галина можно было купить.
0: Букинистическая торговля, я думаю, что она тоже существовала еще в 18 веке, но это не были такие специализированные. Еще раз повторяю, букинистическая торговля, она была очень популярна именно потому, что вот эти передавали целые коллекции. То есть нередко на прилавке букинистов попадала вот частная библиотека. И она потом с молотка распродавалась.
1: Там же еще услуги предоставляли. Поможем составить вашу библиотеку какую-то,
0: да, специализированную. Но это уже к концу 19 века. Вот давайте, забегая вперед, перед типографиями, перед всем, вообще любой книжный бизнес, я думаю, это касалось не только Екатеринбурга, но вообще любого провинциального города, она была многопрофильная. Это вообще касается почти любого частного бизнеса рубежа 19-го, начала 20-го века.
1: В смысле, и табачок продавать, да?
0: Ну, практически да. То есть, чем многопрофильнее твой бизнес, тем он устойчивее. И люди брались практически за все. И вот по этому же принципу и строилась работа типографии и литографии. Они были абсолютно всеядны, абсолютно они были всеохватны. И это же касалось и книжных магазинов. Те же магазины Блохиной, у нее же был раздел канцелярских товаров. Они практически все торговали канцеляркой. Многие оказывали...
1: Что сейчас мы то же самое
0: абсолютно
1: видим.
0: То же самое. Киоски «Союз печати».
1: Упокоившиеся вот. В Екатеринбурге
0: Роспечать. Очень близко было к тогдашней книготорговле. При этом у нас на выставке представлены рекламные плакаты того же магазина Блохиной, кстати, отпечатанные в типографии Галина. Они сезонные, то есть, например, начинается учебный год. И вот Один в один, как у нас реклама магазинов перед 1 сентября. Перья, чернила, тетради, линейки, пеналы, ранцы. Вот все лучших производителей, бумага. Вот. Или, например, к Пасхе. Ну, там не упоминается Пасха, упоминается праздничный день. Но, скорее всего, речь идет о Пасхе. Поздравительные открытки, там какие-то нарядные штампы и так далее, и так далее. Все это тоже
1: предоставлено. Писателями еще не хватало, правда?
0: О, вот с художественной литературой, вот тут, наверное, это самый такой, ну, не то чтобы провальный, но очень ограниченный момент. Художественная литература в Екатеринбурге и выпускалась, и продавалась мало.
1: Ну, это удивительно, почему?
0: Я думаю, что, конечно, что называется, там, классики, которая читалась в школах, она была, конечно же, на прилавках, она была в библиотеках учебных заведений, и выписывались, тем более тогда следили за новинками, следили там и за выходами литературы в журналах.
1: Слушай, вот. Извините, 19 век, расцвет русской литературы, читай, как говорится, не хочу.
0: Но вот издавали, но художественную литературу у нас практически не издавали. Есть несколько объявлений, где сейчас уже абсолютно малоизвестные екатеринбургские писатели: сам пишу, сам издаю, сам продаю.
1: Вот я хотела как раз спросить, может, просто сам издат уже тогда
0: колосился? Ну, это вот что-то вроде ридера, вот такого формата.
1: Даже так?
0: Ну,
1: было.
0: Как бы вот сам писатель издал, сам же потом ее и распространяет.
1: А Сытин ведь к нам тоже зашел, знаменитый российский книгоиздатель.
0: Да, у нас сытинские и продавали, и...
1: Говорят, каждая четвертая книжка в России тогда была сытинской.
0: Ну, это не екатеринбургский все-таки.
1: Конечно,
0: знаете,
1: конечно. Да, конечно. Как говорится, сейчас он федеральный,
0: был,
1: да?
0: Он был, да.
1: А когда в Екатеринбурге появились первые типографии?
0: Первая типография – это 1807 год, и это типография Горного ведомства. То есть у нас, опять-таки, и с книгами, и с типографиями все начинается с государственной инициативы. И почти 50 лет до середины 19 века она была абсолютным монополистом. То есть частных типографий не было, зато она печатала абсолютно все. От циркуляров Горной канцелярии до там каталогов цветов каких-нибудь.
1: А знаете, где она здесь находилась,
0: да,
1: у нас в городе?
0: Она, здание, к сожалению, не сохранилось. Она находилась в здании на задах Горного училища. Но если в нынешней топонимике, это улица Воеводина, ближе к проспекту Ленина.
1: Ну, то есть центр города.
0: Это центр города. Потом это здание займет музей Уральского общества любителей естествознания. Это первое здание краеведческого музея. У нас на выставке фотографии этого здания есть. Его можно увидеть.
1: А почему государство поделилось этой монополией?
0: Ну, оно даже не поделилось. Потом... уже просто к концу, в 60-е годы она закрылась. То есть уже и в связи с тем, что и само Горное ведомство уже было не столь как бы мощной и финансируемой организацией, и, собственно, оно было упразднено в том варианте. То есть одно дело Горное ведомство, которое меняло свои названия и полномочия, одно дело это начало 19 века, это фактически они там, это мощнейшая совершенно государственная структура. Другое дело конец 19 века, когда уже... ну, ее как, в общем-то, и не было.
1: С чем вы связываете развитие частных типографий в нашем городе?
0: Я думаю, что здесь, во-первых, с увеличением численности жителей города Екатеринбурга.
1: То есть печатная продукция становилась все более и более востребованной. Все, хлебное дело.
0: Да, во-первых, это. Во-вторых, после реформ Александра II у нас растет число учебных заведений. У нас открываются и гимназии, училища. Это студенты, то есть это, опять-таки, клиенты. В-третьих, это развитие бизнеса, которое требует рекламы. которые у нас появляются театральные учреждения, у нас появляются музыкальные кружки. Это билеты, это афиши, это ноты, это самое разное. В-третьих, растет число научных трудов. У нас появляется Уральское общество любителей естествознания. У нас, например, и та же типография Галина, та же типография Екатеринбургской недели, та же типография газеты «Уральская жизнь». В числе их продукции это ежегодные бюллетени Уральского общества любителей естествознания. Это прямо такие фолианты.
1: А еще все-таки революционные настроения и подпольщики, конечно. Этим ребятам тоже нужны были свои типографии.
0: Но это отдельная совершенно глава, и у нас на выставке это прямо отдельная рубрика. Дело в том, что с официальными типографиями, ну, наверное, вот только одно есть пересечение, потому что подпольная типография – это абсолютно отдельная.
1: Слушайте, а некоторые не совмещали? Как говорится, днем работаем так легально, а ночью подрабатываем, потому что копеечка
0: к копеечке. Ну, у нас этим грешила Екатеринбургская «Уральская жизнь».
1: Издание, в смысле «Уральская жизнь». Там просто сочувствующие к тому.
0: Скажем так, они в этом были замечены. Может быть, другие тоже, но в этом только отметились «Уральская жизнь».
1: А что это было издание «Уральская жизнь»?
0: «Уральская жизнь» это была ежедневная газета. Вообще это был, в переводе на нынешние реалии, это был настоящий издательский холдинг. Потому что с одной это была действительно газета со своим штатом журналистов.
1: То есть новости плюс лайфстайл какой-то.
0: Плюс огромное количество рекламы.
1: Конечно
0: же, они рекламой жили. Это было не очень много. То есть это были такие наследники умершей Екатеринбургской недели. Вот, то есть Екатеринбургская неделя у нас до конца 90-х годов 19 века дожила, то есть там, по-моему, до 97-го года, и фактически почти вот на следующий год уже начинается.
1: То есть все, такая ежедневная газета, а что они подпольно издавали?
0: Они иногда печатали листовки. В общем-то, самая распространенная продукция подпольной типографии – это листовки. Опять-таки, еще одна параллель с Музеем истории Екатеринбурга. Вообще, мне очень нравится, как эта выставка вписалась органично в само здание, в историю нашего музея. То есть там столько переплетено. И библиотека Тихонского.
1: А музей-то как раньше назывался?
0: До 1995 года мы были музеем Якова Михайловича Свердлова. Поэтому у нас богатейшие фонды
1: революционного
0: наследия. И на выставке у нас есть и образец листовки. У нас есть представлена прямо вот физически брошюрка Вильгельма Либкнехта «Пауки и мухи». Это был такой один из катехизисов марксистов. Это был такой иносказательный символический памфлет, где с пауками сравнивались капиталисты, с мухами рабочие, безвольные, которых обманывают, заманивают.
1: То есть пауков и мух и у нас тоже издавали.
0: Это считается, «Пауки и мухи» – это вообще первое, что было издано подпольной типографии при горном училище. И у нас на выставке есть образец настоящего наборного шрифта, который был в свое время реквизирован, арестован жандармами.
1: То есть горное училище, детки учатся утром, днем, а потом детки в какой-то коморке там что-то
0: печатают. Собственно, подпольная типография – это, по сути, только шрифт и есть.
1: Конечно. А преподаватели, кстати, знали горного училища?
0: Ну, я думаю, что если и кто знал, то был сочувствующим, не выдавали. Ну, а потом кто-то выдал.
1: Но до поры до времени.
0: Да.
1: Так, про типографию еще есть что рассказать?
0: Такой штрих. Вот если у нас были лавки, торгующие религиозной литературой, у Екатеринбургской, вернее, тогда Верхотурской епархии в Екатеринбурге не было своей специализированной типографии. Конкретно в Екатеринбурге духовную литературу заказывали печатать частным типографиям. То есть они заказы тоже выполняли. Еще раз повторяю, они печатали все от преискурантов ресторанов до духовной литературы.
1: И никто не оскорблялся.
0: Абсолютно.
1: Было еще такое явление, как переплетные мастерские.
0: Да.
1: Что это такое?
0: Для меня было огромным удовольствием читать про переплетные мастерские, и я надеюсь, что, может быть, где-то или в библиотеке, или в музее еще будет отдельная выставка этому посвященная.
1: Во-первых, это красиво.
0: Во-вторых, это ремесло, которое хоть и, ну, оно не, ну, его называют умирающим, но оно до сих пор не ушло.
1: Вот если обычные книжки называют живыми, ну так принято, да, то книжки из переплетных мастерских – это, наверное, живые в кубе.
0: Да. Начнем с того, что большая часть книг в Екатеринбург пребывала непереплетенными. Так было дешевле. Книга...
1: Ну, то есть, в смысле, листочки просто...
0: Ну, просто сброшурованные. Да. То есть, это просто брошурованное, но твердого переплета, в мягком переплете, в мягкой обложке оно пребывало. То, что потом становилось фронтисписом. Вот, то есть, как бы приходил такой книжный блок... перешитый, но без твердого переплета, потому что в переплете, ну, условно, книга может стоить 3 рубля, а непереплетенная рубль, а то и дешевле. Ну, есть разница. И гораздо дешевле было заказать ее здесь местным переплетчиком уже на свой вкус и на свой кошелек. То есть можно было в там, кожаном переплете, можно было в тканевом.
1: Можно было с иллюстрациями, с драгоценными камнями, да?
0: Ну, иллюстрации уже, конечно, это уже надо было там вклеивать. Книга была, уже издавалась, либо иллюстрированной, либо не иллюстрированной. А вот переплетчики все-таки занимались именно переплетом в твердый, в твердый каркас, в твердую коробку. Вот. И у нас на выставке несколько образцов вот таких переплетов. И, кстати говоря, у нас есть стенд, на котором, ну, фотографии, сканы вот образцов переплетов, и некоторые из них такие классические, например, знаменитое издание статистического справочника «Весь Екатеринбург» 1910 года. Это вот прямо работа местный переплет, местной переплетной мастерской.
1: Вот, может быть, наивный вопрос, не совсем понимаю. Были типографии? Зачем при типографиях еще параллельно работать переплетным мастерским?
0: Иногда переплетные мастерские работали при типографии, а иногда абсолютно автономно. То есть иногда это не пересекались бизнеса совершенно. Но, во-первых, типография, если она печатает и сдает книжку, то она тут же ее и переплетает. Но кто-то ведь может и без переплета купить, опять-таки. То есть такая услуга предоставлялась.
1: Плюс еще тиражность, наверное, в переплетных мастерских единичные экземпляры,
0: конечно,
1: тоже делались.
0: Конечно,
1: это было очень,
0: да,
1: красиво. То есть, и такой книжки уже ни у кого не было бы. Семейные династии наверняка переплетчиков существовали.
0: Конечно, да? Конечно. То есть была... Слушайте... Мне вылетело из головы.
1: Фамилия вылетела из головы.
0: Фамилия из головы выпала на К.
1: Может быть, Круглишова.
0: Круглишова. Вот. Спасибо большое. Круглишова. Причем они в двух вариантах. До реформы орфографии они были Кругляшевы через Е, а после реформы они через О стали печатать.
1: Через О, не через Ё,
0: да,
1: а через О?
0: Через О.
1: Так,
0: через
1: кто О были летит? Эти люди?
0: У них это были именно переплетчики. У них был дом на нынешней набережной рабочей молодежи. Тогда она называлась Гимназическая набережная. Почему мы об этом так знаем? Так точно, потому что они этот адрес указывали на марке, который наклеивали на свои
1: книги. Они не бедные люди были.
0: Нет, у них был собственный дом, и даже не один. То есть по меркам того времени это были уже довольно зажиточные люди, но частный дом для большой семьи – это была и не такая большая роскошь, это была необходимость. Многоквартирных домов не было. Вот. Другое дело, что у них там сначала был деревянный дом, потом вот дом на каменном подклете с деревянным верхом. И вот судя по заказам, которые, судя по образцам их продукции, этим бизнесом занимался сначала отец, потом сын и потом вот уже даже внук, уже в начале 20 века. Причем семья была очень образованная. Есть свидетельство о том, что у них был домашний театр у Круглишовых. И, наверное, это самое...
1: Я хотела еще услышать с крепостными. Как говорится, бывало еще на местах.
0: Нет, не забывайте, мы речь ведем уже о пореформенном.
1: Да, конечно, я шучу.
0: Да. И они, конечно, они были не дворянами. Это было мещанское сословие, Вот, и вот, наверное, чаще всего во всех книжных собраниях и библиотеке Белинского у нас в Музее истории Екатеринбурга, вот в нашем собрании книг XIX века, вот эта марка или штамп...
1: То есть фирменный знак.
0: Да.
1: А что на нем изображали, как правило?
0: Никакой особой графики не было. То есть это такая размером с почтовую марку. Это двух типов. Это либо наклеенная бумажка в углу форзаца, угу. Как правило, вот именно на форзаце, либо это штамп. Ну, такой самый.
1: Я думала, что у каждой переплетной мастерской какой-нибудь, например, гербовое животное, ну, какой-то знак опознавательный, нет, это потому что это такой авторитет.
0: Это даже на экслибрис не тянет. Они не заморачивались с какой-то художественной. Важно было донести имя мастерской, название и адрес. Вот. Но не забываем, что чаще дома находили не по адресам, хотя вот у него написано было гимназическое, набережная. Вот. Потом штамп. Вообще, вот наша выставка, чем еще интересна? Мы привлекаем внимание к тому, что обычный читатель пропускает, пролистывает. Это название типографии, это название издательства, это библиотечные штампы. То есть это тоже ведь история книги, через какую библиотеку она прошла, как она попала в частные руки. Есть книги, на которых буквально в смысле же на титульном листе живого места нет. То есть там штампы разных библиотек, иногда экслибрис налеплен, в общем, там подписи какие-то, то есть явно книга меняла владельцев. Вот наш сотрудник нашего отдела фондов Андрей Салов у нас нашел совершенно удивительный экземпляр, но это уже, правда, послереволюционная книга, на которой штамп переплетной мастерской дома заключения. То есть это при тюрьме нашей была переплетная мастерская, которая тоже выпускала книжки.
1: А заключенные просто... занимались, ну, этим, да, трудом, да, тоже. Да. А на выставке есть совершенно отдельное издание, которым, я знаю, вы гордитесь. Музей истории Екатеринбурга. Это Екатеринбурга, так называемая «Елизаветинская Библия». Чем это издание уникально?
0: Собственно, Елизаветинская Библия и стала главным поводом для открытия этой выставки. Ну, надо начать с того, что Елизаветинская Библия – это тоже плод реформ Петра I. В 1712 году он фактически как бы издал указ о продолжении, ну, о возобновлении, о начале перевода библейского текста, то есть он продолжил то, что не закончил патриарх Никон.
1: Не все понимают, причем здесь Елизавета Петровна.
0: Вот.
1: Это не ее личная книжка
0: это
1: была?
0: Это не ее личная.
1: Не в этом
0: Елизаветинская
1: смысле.
0: Библия получила свое название, потому что она вышла в свет, она была отпечатана, она вышла в свет именно во времена правления Елизаветы Петровны в 1751 году.
1: Там тираж, по-моему, был 1000 с хвостиком, 1200.
0: Вот, и тут очень важно понимать, что Елизаветинская Библия претерпела несколько десятков тиражей, несколько десятков изданий. То есть до Октябрьской революции она издавалась более 20 раз, даже там почти к 30 приближается. И каждый тираж – это около 1000 экземпляров.
1: Тогда насколько правомерно называть ту самую книжечку, которая на выставке есть, уникальной?
0: Абсолютно есть все основания, потому что это одно из первых изданий. Конечно, самым-самым ценным считаю, ну, скажем так, ну, среди букинистов и среди цены, как бы понятно, что самое первое издание Елизаветинской Библии 1751 года должно считаться самым таким ценным, но на самом деле самым полным считается второе и третье. И вот наша Библия относится либо ко второму, либо к третьему изданию.
1: Господи, там потому 150 что... реставраций, наверное, книжка претерпела.
0: Нет. Вот реставраторы, которые работали над нашей Библией вот в нулевые годы, они отмечают, что, ну, она практически не реставрировалась. То есть там, если были следы реставрации, но они не, их не так много. То есть там понятно, что мы пытались там подлатывать подладывать корешок, пытались несколько страниц, но это выборочно, то есть вот так вот глобально она реставрировалась впервые уже в 21 веке.
1: Откуда это сокровище?
0: Ой, это такое дитё 90-х годов. Вот я излагаю версию Натальи Александровны, нашей вот хранительницы, которая была главой фондов в 90-е годы, что она шла по улице и видит парень, это середина 90-х годов, идет парень, у него под мышкой вот какой-то старинный фолиант. И говорит, я его нагоняю и спрашиваю, что это у вас за книга, и он ей предлагает ее купить. И она видит, это Библия. И, говорит, я его привожу в музей истории Екатеринбурга, и вот там совершилась сделка. Это я в буквальном смысле пересказываю.
1: Сумму не уточняла, Наталья Александровна?
0: Нет, я не уточняла. Но там вроде какая-то очень символическая сумма. Это музей приобрел. Вот. Понятно, что сейчас такая сделка, ну, вряд ли возможна. Вот. Но в реалиях 90-х годов это было. И она, эта книга лежала без реставрации вот до начала нулевых годов, до там 2003-2004 года, и реставрация длилась более 10 лет. То есть это был очень долгий, очень непростой процесс, и с точки зрения оформления документов, с точки зрения, там, конечно, технической. И самое важное, над реставрацией Библии работали три организации. Работало три человека, три реставратора. Это Максим Малых, это реставратор библиотеки имени Белинского, Надежда Щербакова, тогда она работала в мастерских Свердловского краеведческого музея. Сейчас это музей, она ушла в музей изобразительных искусств. И Елена Орлова, она сейчас действующий сотрудник тоже краеведческого музея. Вот. Елена Орлова и Надежда Щербакова реставрировали страницы книги. Напомню, что в Библии более 640 страниц. И каждая страница отдельно реставрировалась. Она вымачивалась в специальном растворе, сушилась, отправлялась под пресс, подбирались заплатки, специальные реставрационные бумаги. То есть с каждой страницей вот работа была индивидуальна. А Максим Малых буквально по кусочкам восстанавливал крышку. И он говорит, что там очень много дубовых вставок. Говорит, если посмотреть вот на рентгене, то крышка из себя представляет такой скелет, как бы вот собранное из вот кусочков.
1: В общем, когда реставраторы приходят на вашу выставку, они держат под рукой валидол. Ну, и нервно осматривают каждого посетителя. Я понимаю.
0: Я думаю, что нет. Они, ну, нужно их спрашивать, с какими чувствами они приходят на нашу выставку, потому что у нас на выставке есть образцы не отреставрированных книг, просто в витрине, чтобы показать, вот как выглядит книга до реставрации. Какое это, в общем, довольно страшноватое зрелище. И представлена фото фиксация Библии до реставрации. Там особенно титульный лист очень пострадал. Его тоже в буквальном смысле сшивали по кусочкам.
1: Сакраментальное. Скажу, жаль, что книги не могут разговаривать. Сколько бы эта Библия смогла рассказать, в том числе и сотрудникам музея. Напоследок, Екатерина, когда в нашем городе больше читали? Как вы думаете? Ну, 18 век не будем брать. Давайте 19 век или сейчас?
0: Я думаю, что больше читали в 20 веке.
1: Слушайте, и то верно. Мы сейчас говорим про книжки, мы не про соцсети.
0: Хотя,
1: и не про любые тексты.
0: Если говорить про любые тексты, я думаю, что читают по-прежнему. И художественную литературу, и как бы там сложно не обстояли дела в книгоиздании, то, какие шикарные, великолепные книги выходят сейчас, таких книг, ну, вот именно в тиражном масштабе, наверное, не было ни в 19-м, ни в 20-м веке.
1: Все на этом. Спасибо большое. Научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Екатерина Калужникова в программе «Радиофорум Вездеход». До свидания.
0: До свидания.
2: Вы слушали программу «Вездеход». Походу, одну из лучших программ о местном туризме.
3: Реклама. Футбол возвращается. Наконец-то домашний матч Урала. Екатеринбург-Арена. Суббота, 10 октября. Урал примет сенсацию сезона в первой лиге. Подмосковный «Велес». Начало 14:00. Поддержи любимый Урал в борьбе за выход в РПЛ.
4: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
5: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
6: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
2: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
7: Экономика и бизнес.
8: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
2: События.
8: Юридическая неделя на Урале стартовала в Екатеринбурге. Всероссийский форум будет проходить до 10 октября. О программе рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Лена Артюх в центре ТАСС «Урал».
9: Разные форматы мероприятий, которые проходят, это и научно-практические дискуссии, это и экскурсии, это и различные культурные мероприятия, и круглые столы, и форумы, и для молодежи, и для взрослых, интересующихся теми или иными вопросами права и правоприменения. Форматов множество, мероприятий множество. Если говорить о мероприятиях, которые провожу я, уполномоченные по защите прав предпринимателей Свердловской области, конечно, это всегда события абсолютно практикоориентированные и направленные на защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательства.
8: Участниками форума традиционно являются представители органов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных органов и судейского сообщества, практикующие юристы.
2: Бизнес-статистика.
8: Прибыль организаций Свердловской области упала на 73%. Солидированный финансовый результат за 7 месяцев с января по июнь 2026 года составил 84 миллиарда рублей. Показатель сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Уралинформбюро со ссылкой на данные Свердловстата. Прибыль до налогообложения получили 67% организаций. Сумма составила 287 миллиардов рублей. В убытке остались 33% организаций, сумма убытков 203 миллиарда. Самую большую прибыль в этом году получили компании, работающие в сфере обрабатывающих производств. 45 миллиардов 800 миллионов рублей. Хуже всего ситуация в сфере добычи полезных ископаемых. Минус 76 миллиардов рублей.
2: Рынки. Банковский сектор.
8: Число установленных кредитных самозапретов в Свердловской области продолжает расти. В сентябре жители региона установили 22 600 самозапретов на получение кредитов. По сравнению с августом, рост на 3,7%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. Свердловская область заняла 8-е место в общероссийском рейтинге по этому показателю, а по темпу роста 20-е место. Лидером по числу установленных самозапретов в сентябре стала Москва. Далее следует Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская область и Краснодарский край. В целом по стране в сентябре установлено 735 тысяч самозапретов на привлечение займов и оформление кредитов. Это на 10,5% больше, чем в августе. Одновременно граждане 250 тысяч раз сняли ранее установленные самозапреты. Эксперты объясняют это отчасти сезонностью, отметив, что в целом спрос на установку самозапретов со стороны граждан в последние месяцы остается достаточно стабильным. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
2: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
10: FAW. Пишется FAW. Название марки образовано от английского First Automotive Works. Первая автомобилестроительная компания. FAW.
2: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов. Культ поход.
11: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Фестиваль
11: современной еврейской культуры стартует на этой неделе в Екатеринбурге. Он пройдет уже в 11-й раз, и в его программе, как обычно, концерты, выставки, спектакли, лекции и мастер-классы. В этом году будет еще квиз по еврейской культуре. Открывается фестиваль в эту пятницу, 9 октября, концертом в клубе «Эверджаз» ансамбля Платона Газелериди. Концерт посвящен сестрам Берри. 10 числа здесь же, в джаз-клубе, на сцену выйдет вокалистка Юлия Дьячковская и резиденты Эверджаза. Это будет вечер, посвященный Эми Вайнхаус. А 11 октября в воскресенье в Эверджазе выступит трио виртуозного израильского пианиста Ари Эреве. Ари Эреве – постоянный гость международных фестивалей. Его музыка включает элементы вечнозеленой джазовой классики и латиноамериканских мелодий и ритмов. Начало всех концертов в джаз-клубе в 19 часов. Билеты от 1100 рублей.
12: Выставки.
11: 14 октября в Музее архитектуры и дизайна на Плотинке открывается выставка израильского дизайнера и художника Маора Цабара «Полная шляпа». Маор – израильский дизайнер, художник и создатель костюмов, получил международную известность благодаря работам, которые балансируют между высоким искусством, театральностью и иронией. Его головные уборы превращаются в архитектурные конструкции, гастрономические фантазии и визуальные высказывания, которые сложно отнести к какому-то одному жанру. Вообще, изначально Маор занимался дизайном костюмов для театра и балета. Но именно работа с головными уборами постепенно стала центральной частью его практики. Толчком к тому послужили личные обстоятельства. Из-за ограничений в питании дизайнер начал создавать шляпы в виде блюд и продуктов, которые больше не мог употреблять в пищу. То, что начиналось как способ справиться с непростой ситуацией, со временем превратилось в узнаваемый художественный метод и полноценную профессиональную практику.
12: Кроме того,
11: в тот же день стартует и гастрономическая часть фестиваля. В ресторане «Мэйер-стрит» пройдет творческая встреча с Маором Цабаром, а затем до 1 ноября, то есть пока работает его выставка в Музее архитектуры и дизайна, в ресторанах-партнерах фестиваля будут действовать специальные предложения на блюда еврейской кухни.
12: И еще.
11: Добавлю, что также в программе фестиваля современной еврейской культуры экскурсии Екатерины Калужниковой «Еврейский Екатеринбург». Они состоятся 10 и 18 октября. Несколько экскурсий по дому Гинзбурга, а еще лекции Надежды Маценко и Юлии Сахновской. И завершится фестиваль 25 октября спектаклем-перформансом израильской художницы Хадас Нойман «100 мужчин». В этом перформансе соединяются кино и театр. Полную программу фестиваля можно найти на его официальном сайте. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ Поход».
13: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
14: Здравствуйте. Россия никогда не отказывалась от диалога с Германией и не предпринимала враждебных действий в отношении ФРГ, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. Глава дипмиссии также добавил, что не все в диалоге зависит от позиции российской стороны. Так дипломат прокомментировал недружественные шаги Германии в отношении российского консульства в Бонне и русского дома в Берлине. О закрытии обоих представительств глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль заявил в начале сентября. В Свердловской области в разгар топливного кризиса была попытка кражи бензина. Житель Ивделя проник в чужой гараж, чтобы вынести оттуда 50 литров 92-го бензина. Для удобства транспортировки злоумышленник переливал топливо в канистру, и в этот момент в гараж вернулся владелец. Как рассказали порталу Е1 в областном суде, уголовное дело было заведено по факту покушения на кражу. Однако на этой неделе стороны заключили мировое соглашение и дело закрыли. Белоярская атомная станция опубликовала кадры масштабных учений, которые проходят на АЭС. Противоаварийные тренировки продолжаются второй день. Жители Заречного ранее предупреждали о работе сирен оповещения. В рамках учений персонал отрабатывает действия по эвакуации. В учениях также задействованы пожарные службы и подразделения радиационной защиты. Теннисист Даниил Медведев навестил в больнице зрителя, в которого попал мячом. По данным прессы, спортсмен лично извинился перед болельщиком. Известно, что зритель чувствует себя хорошо и серьезно он не пострадал. В понедельник Даниил Медведев заявил, что хотел бы лично встретиться и извиниться перед болельщиком, которому попал в глаз во время полуфинального матча турнира ATP в Пекине, пишут «Известия». Официальный доллар на сегодня 85.71, евро 96.03.
15: В эфире проект «Люди права». Цикл авторских лекций доктора юридических наук, правоведа, заслуженного юриста России Павла Крашенинникова. Телевизионная версия проекта выходит на канале ОТВ. Аудиоверсия на радиофорум для слушателей старше 12 лет.
16: Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем говорить об истории государства и права. Напомню, что мы историю государственного права в России рассматриваем через конкретных лиц, через тех людей, выдающихся людей, которые очень много сделали для страны, очень много сделали для государственного устройства, для жизни последующих поколений. Сегодня мы говорим о Гаврииле Романовиче Державине. Это человек, который нам всем известен по школе, что он заметил на экзамене Пушкина и так далее, и так далее. Но на самом деле это человек просто невероятной биографии. По нему вообще можно писать приключенческие романы, потому что он все время попадал в какие-то передряги и все время выходил из них с честью и для себя, и для страны.
15: Гавриил Державин. Предтеча русского права.

0: Казани и после переезда.
1: Мероприятий множество. Если говорить о мероприятиях, которые провожу я, уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области, конечно, это всегда события, абсолютно практикоориентированные и направленные на защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательства.
2: Участниками форума традиционно являются представители органов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных органов и судейского сообщества, практикующие юристы.
3: Бизнес-статистика.
2: Прибыль организаций Свердловской области упала на 73%. Солидированный финансовый результат за 7 месяцев с января по июнь 2026 года составил 84 миллиарда рублей. Показатель сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Уралинформбюро со ссылкой на данные Свердловстата. Прибыль до налогообложения получили 67% организаций. Сумма составила 287 миллиардов рублей. В убытке остались 33% организаций, сумма убытков 203 миллиарда. Самую большую прибыль в этом году получили компании, работающие в сфере обрабатывающих производств. 45 миллиардов 800 миллионов рублей. Хуже всего ситуация в сфере добычи полезных ископаемых. Минус 76 миллиардов рублей.
3: Рынки. Банковский сектор.
2: Число установленных кредитных самозапретов в Свердловской области продолжает расти. В сентябре жители региона установили 22 600 самозапретов на получение кредитов. По сравнению с августом рост на 3,7%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. Свердловская область заняла 8 место в общероссийском рейтинге по этому показателю, а по темпу роста 20 место. Лидером по числу установленных самозапретов в сентябре стала Москва. Далее следует Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская область и Краснодарский край. В целом по стране в сентябре установлено 735 тысяч самозапретов на привлечение займов и оформление кредитов. Это на 10,5% больше, чем в августе. Одновременно граждане 250 тысяч раз сняли ранее установленные самозапреты. Эксперты объясняют это отчасти сезонностью, отметив, что в целом спрос на установку самозапретов со стороны граждан в последние месяцы остается достаточно стабильным. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
3: Реклама. Футбол возвращается. Наконец-то домашний матч Урала. Екатеринбург-Арена. Суббота, 10 октября. Урал примет сенсацию сезона в первой лиге. Подмосковный «Велес». Начало 14:00. Поддержи любимый Урал в борьбе за выход в РПЛ.
4: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
5: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
6: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
3: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
7: Повтор программы.
3: Макс Авто. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
8: На радиофорум на частоте 104.5 FM начинается большой интерактив. Начинается, конечно, программой «Макс Авто», но иногда так случается, что ни одного Макса в студии нет.
9: Я Павел Но это Робсон. По факту, незримо, конечно же, они с нами присутствуют.
8: Конечно, присутствуют, и даже одного из них мы услышим сегодня, нашего автообозревателя Максима Ядрешова. Ну, вы уже, наверное, поняли по голосам. Павел Рубцов, Александр Короткова.
9: Всем доброе утро, да.
8: Ведут программу «Макс Авто». Всем доброе утро. Как сообщает портал Е1, ЕКАТ утром встал в глухую пробку из-за того, что образовался гололед и не могли подняться на горку фуры.
9: Вот я честно скажу, в тот момент, когда портал Е1 об этом писал и опубликовал видео, снятое водителем, который ехал по встречке, на самом деле на карте этой самой глухой пробки на горбатом так называемом мосту, это все, кто ездят в районе Дублера Сибирского тракта, все, кто ездят от Дублера Сибирского тракта до Кольцовского тракта или в Челябинском направлении, они знают, что такое горбатый мост. Так вот, на самом мосту пробка на самом деле отмечена не было. Но, опять же, через вот этот вот бетонный отбойник, тем, кто не видел, просто хотя бы на пальцах объясню, через бетонный отбойник видно действительно, что есть вереница фур, есть ощущение, что легковушки не проезжают мимо только потому, что вот, таскает. Таскает эти самые фуры, хотя я специально вот смотрела, во-первых, у нас сейчас на дорогах всего-навсего 3 балла, то есть день жестянщика не случился.
8: Не случился. А так потому, что еще такой же гололед.

0: Госавтоинспекция Свердловской области не сообщала ни о каких ДТП, угу, именно связанных с гололедом. Хотя, я думаю, что ты тоже видел, в воскресенье вечером были предупреждения о том, что выпадение осадков, поэтому, пожалуйста, на летней резине не выезжаем.
1: Ну, по еще возможности, и похолодание сегодня, минусовая была температура ночью.
0: Но вот я честно скажу, я утром проехалась, дороги сухие, поэтому дорога держит, хотя, конечно, резких маневров не хотелось проверять, потащит или нет.
1: Я шел и тоже заметил, что дороги сухие, но у меня было одно приятное впечатление от утра, потому что я, когда шел, видел заиндевевшие самокаты.
0: А это... Да,
1: заиндевевшие. Это признак того, что скоро сезон СИМ закончится. По крайней мере, кикшерингов.
0: Вот Заяц пишет, гололедица началась часов в 11 вечера за городом.
1: Ну, за городом понятно. Кстати, да, если у кого есть опыт езды за городом в эти дни...
0: Если вы ездили ночью, если вы ездили
1: резине,
0: вечером...
1: Кстати, может быть, вы подумали после этого.
0: А есть уже те, кто переобуваются. Я уже прямо видела в выходные. Да, на шиномонтажках стояли. И это вот не просто может быть приехал, а именно стоит машина на домкратах с откинутыми колесами, ну, значит, все, меняем резину.
1: Хм, как
0: бы, если машина выглядит так, ну невозможно
1: напугали
0: чинить все.
1: Вот эти вот снега небольшие, но, тем не менее, значимые. Может быть, люди как раз передвигаются за городом и следуют инструкциям ГАИ. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте, туда тоже пишите. Теперь про основную тему последних недель, наверное, в том числе в автомобильном разрезе. Три человека пострадали и были госпитализированы после столкновения автомобиля с медведем. Произошло это в Томской области. 5 октября около 9 часов вечера по местному времени на 9 километре автодороги Камаевка-Асино-Первомайская автомобиль Ford Mondeo под управлением 28-летнего водителя сбил медведя, который вышел на проезжую часть. После столкновения машина съехала в кювет и опрокинулась. И в автомобиле находилось два пассажира, 19-летняя девушка и 24-летний мужчина. С травмами они госпитализированы, говорится в официальном сообщении. Медведь погиб.
0: У меня на самом деле вот вопрос. Действительно, не было возможности заметить медведя.
1: В 9 вечера? Медведь у нас, они не белые же, в конце концов, а бурые. Их... У нас пешеходов
0: я понимаю,
1: сбивают.
0: Но в контексте историй, которые активно публикуют все СМИ, включая федеральные, вот как бы кто-нибудь там Гаскута не поддал, чтобы уж наверняка и...
1: Не
0: чтобы...
1: уверен. Нет, ну, слушай, у нас лоси были одно время вот таким вот такой проблемой, когда они выходили на трассу, и люди сталкивались. А тут медведь.
0: А вот между прочим, им как бы медведю понятно не повезло, медведь погиб. Насколько не повезло пострадавшим и водителю? Размер вреда, в скобках ущерба, за сбитого медведя по методике Минприроды России составляет 60 тысяч, ни много ни мало.
1: Но это примерно то же самое.
0: Это вот garant.ru.
1: Любого, да, сбитого животного действительно насчитывается ущерб. Но там, я не помню точно про ответственность, если честно, когда она наступает и что покрывает. Там ОСАГО частично покрывает.
0: Не частично, данный ущерб государству в большинстве случаев покрывает страховка ОСАГО, если ДТП было официально оформлено, ремонт личного автомобиля при этом за счет ОСАГО не оплачивает.
1: Ну вот, как минимум, да, автомобиль придется чинить самим
0: А если вот
1: владельцам.
0: Я просто дочитываю весь обзор, который вижу, оказывается, если взять и не оформить ДТП и уехать, еще и на полтора года можно без штрафа.
1: Без прав. Оставление места ДТП. Ну тут, видимо, не смогли они покинуть место ДТП, потому что они поехали в госпиталь.
0: А вот страховщики напоминают, если сбит медведь, относящийся к редким подвидам из Красной книги, то размер ущерба может увеличиться, применяется коэффициент 5 или 7, вот 60 на 5, не плюс.
1: 300
0: на 5
1: тысяч.
0: И 7 умножаем 60 и получаем весьма себе сумму. В общем, лучше видеть на трассе, чем не видеть.
1: Ну, как видеть? Иногда же, как ты можешь видеть, вот трасса, представляешь, слабо освещенная трасса, медведь темный. У него нет световозвращающих элементов, явно.
0: Медведь, почему ты не надел световозвращающий жилет?
1: Так, спрашивают нас, на госуслугах пришло уведомление о штрафе за остановку в неположенном месте, где, когда, выяснить не могу. Раньше, бывало, приходило фотонарушение с указанием места и времени. Можно ли где-то посмотреть информацию? А на сайт о штрафе за остановку, ну, все равно это ГАИ.
0: Ну, 10 часов 12 минут, вот через час в этой студии должны появиться и Олег Таратухин, и Дмитрий Ларионов. Еще раз мы этот вопрос озвучим. Вот эти двое точно знают, где проверить, если на госуслуги пришел штраф, и он, скажем так, не открылся. Пишет Заяц, пострадавшим повезло, если бы Мишка выжил, возможно, были бы не пострадавшие. Ну, конечно, злой медведь раненый когтями раздирает, знаешь, крышу автомобиля.
1: Мы в медведей верим теперь, что они могут автомобиль разорвать, открыть двери, разорвать сиденье и так далее.
0: Слушай, мы, конечно, сейчас уйдем от автомобилей, а у нас еще куча тем, но на самом деле медведи-веды, то есть те, кто... Ну, это я их, конечно, только что придумала, но народ, который много занимается этим животным, изучает его, имеет с ними контакт, они говорят, что медведь — это интеллектуальное животное, не надо считать медведя дураком. Поэтому озлобленный медведь, вот то, о чем эксперты говорят, куча подранков, которые у них изначально есть некая агрессия в адрес человека. В общем, ситуация это серьезная. Почему там медведь вот рвал автомобиль?
1: Ну, есть хотел. Все, автомобиль. В общем-то, ну, почему? Может, в автомобиле что-то бы хранилось. Дело в том, что будьте действительно бдительны. Мы помним, что и на дороге Свердловской области медведи теперь выходят довольно часто. И помните о том, что ваша вина будет, по крайней мере, вот в размере 60 тысяч или восстановление автомобиля за ваш счет. Были лоси,
0: теперь проблема, медведи.
1: Теперь медведи.
0: Ну, подождем следующего сезона. У нас еще рыси выходят на
1: рыси
0: дороги.
1: Рыси все-таки они побыстрее, чем медведи. Ну, которые...
0: Да, медведь, между прочим, бегает со скоростью 60 километров в час.
1: Не бегающие, а выходящие на дорогу, имеется в виду. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Ну, теперь от аварий с медведями к авариям на федеральных трассах. Владелец БМВ, зовут его Андрей, все-таки подал в суд на «Автодор», который обслуживает трассу М-12. Еще весной Андрей на БМВ въехал в отбойник. БМВ в итоге, как я понимаю, восстановлению не подлежит.
0: Давай я все-таки уточню, потому что история не в том, что БМВ въехала в отбойник. Там как раз суть-то в самом ДТП. На высокой скорости машина попадает в просевшее дорожное покрытие, образуется вот этот вот так называемый трамплин, и машину не просто вот качнуло, там машина не просто присела, попав в это углубление, она на выходе подлетела, после чего автомобиль потерял управление, и вот тут-то как раз встреча с отбойником и...
1: Произошла.
0: Все, что осталось от машины, стоит около 400 тысяч. То есть ремонт автомобиля – это 6,5 миллионов, если мы хотим взять и восстановить эту самую BMW, которая, в общем-то, ну, можно судить о скорости, если уж BMW потеряла, в принципе, вот, возможность оставаться автомобилем, либо 6,5 миллионов вкладываем в ремонт, либо вот на запчасти продаем за 400 тысяч. Вот разницу, собственно, между товарной стоимостью автомобиля на момент ДТП и запчастями хочет Андрей взыскать. Иск принят к производству.
1: Иск принят, потому что о желании подать иск было сказано как раз сразу после аварии, но при этом «Автодор» признал, что дорожные работы велись на этом участке и указал, что там знак-то стоял 50, а BMW...
0: Там недорожные работы были, «Автодор» признал дефект, то есть на момент ДТП они знали о том, что там грунт просел, но вот взяли и ограничили скорость. Повесили вот этот блинчик 50
1: километров
0: в час.
1: Андрей ехал гораздо быстрее. До 140 километров, называют, в «Автодоре» скорость была. То есть он нарушил с точки зрения «Автодора», не соблюдал знаки, значит, виноват.
0: Ну, собственно, вопрос, да, чего мы не видели фото вот тех самых знаков, а у нас по ПДД есть определенные расстояния, на которых должны быть эти самые знаки установлены, и установка этих знаков указывает, собственно, сколько метров остается, вот, кратность установки этих самых знаков. Можно было оттормозиться, нельзя было оттормозиться.
1: Логика у Андрея тоже понятна, потому что платная трасса, я плачу деньги,
0: Я не оправдываю «Автодор», однозначно.
1: И он, кстати, еще в этом иске указал, что надо ему вернуть 960, по-моему, рублей, которые он заплатил за проезд по платной трассе, потому что должны были обеспечить безопасность.
0: Вот наши слушатели отвечают Сергею, на госуслугах иногда не появляются фотографии, но раза со второго, четвертого фото появляется. То есть есть история с тем, что ждем, когда штраф станет очевидным.
1: Даже не ждем, а пытаемся каждый раз. Вот Сергей зашел на сайт ГАИ, такого сервиса не нашел. Ну, давайте, да, дождемся тогда уже.
0: Давайте дождемся дорожного просвета. Я там... вам обещаю, вот честная пионерская, в прямом эфире.
1: Лоси хуже медведей. Заяц пишет в ДТП, это 500 килограммов на спичках, которые встречаются либо с лобовым стеклом и выносится салон. Капсула безопасности в данном случае чаще не работает, и летальный исход с очень большой вероятностью обеспечен. Имеется в виду для водителей и пассажира, как я понимаю, а не для лося.
0: Да, да, да, да. И, кстати говоря, смертельных ДТП не только для лосей, но и для водителей их гораздо больше, чем вот история с этим самым медведем.
1: Я никак не могу вернуть историю. Не хватает времени как раз про лосей и безопасность. У Volvo существует единственный макет лося, который используется для
0: Volvo славится своими краш-тестами, да.
1: Было два, потом кто-то ушел с рынка, и один единственный вот этот макет для того, чтобы понять, как будет себя вести Volvo в случае встречи с лосем, вот он существует у этой компании. И краш-тесты проводятся в том числе на вот этот самый момент. У нас медведи пора делать, мне кажется, для наших производителей.
0: Зачем их делать? Они и так в наличии, нет, они нет, все вышли.
1: Нет.
0: Нам сами.
1: Ты же не будешь краш-тест делать на живом медведе?
0: Мы исключительно...
1: Значит, надо делать макеты, как Volvo, лосей. У них там тоже проблема. Из штрафно-судебной практики. Продолжаем. В Челябинской области 69-летняя пенсионерка выплатила свыше 400 тысяч рублей штрафов за превышение скорости, включая исполнительский сбор, который составил 181 тысячу. Гоняла она на Мерседесе. В результате приставы взыскали с местной жительницы 400 тысяч рублей, из которых 181 тысяча исполнительский сбор. Более 150 исполнительных производств нахватало жительница Челябинской области, в основном штрафы за превышение скоростного режима. Вовремя не платила, ну, пришлось.
0: Давай я процитирую
1: взыскивать
0: наших коллег с портала 66.ru. Приставы удерживали часть денег из ее пенсии и арестовали счета. Позже женщину предупредили. Если она не явится на прием, машину объявят в розыск и могут изъять. Требования пенсионерка проигнорировала, но вскоре вся сумма поступила на счет приставов. А это точно пенсионерка гоняла на этом?
1: А знаешь ли, пенсионеры у нас бывают разные.
0: А давайте, знаю.
1: Вот, как раз у нас есть и по поводу сбора, это важная информация, почему такая сумма, да, 181 тысяча в рамках 400, ну, почти половина, это те самые исполнительские сборы. Максим Ядрышов.
0: Приветствуем в нашем эфире, Максим Иванович. Ура, ура.
1: Нам прокомментировать эту ситуацию.
2: Да, суммы взыскания, безусловно, удивляют, но все удивление не от незнания. Да, дело в том, что с 1 января 2025 года у нас существенно подняли исполнительский сбор. Да, и сейчас он составляет 12%, но не менее 2000 рублей. То есть по каждому штрафу, каждый штраф – это отдельное исполнительное производство. Пристав вправе с гражданина, который в течение 5 дней не выполнил свои обязательства по погашению задолженности, начисляет 2000. Там, допустим, взыскивают штраф 750, 2000 исполнительский сбор. И как-то избежать оплаты этого сбора, если человек своевременно не погасил задолженность, ну, просто невозможно. Поэтому что тут удивляться-то? Вот теперь вы знаете и не удивляетесь. Ну, и сумме штрафа тоже не надо удивляться. По всей видимости, явно нет пенсионер, который управляет этим автомобилем. Ну, как обычно, обычная схема такая. Записали на пенсионерку, чтобы не платить транспортный налог. Там штраф приходят, она... Ей там отдают, компенсируют стоимость. Ну, обычная история, что тебе делать-то.
1: Ну, Максим Иванович...
0: Вот я догадалась. Вот согласись, мы с Максимом в этом солидарны.
1: А вот я буду защищать пенсионерок. Плохо вы думаете о пенсионерках, в конце концов. У нас пенсионерки бывают разные. В том числе на Мерседесе могла и она сама гонять. Сразу вот предположение, если пенсионерка, то у нее не может быть Мерседеса, она не может нарушать
0: скоростной режим. Нет, почему? Мерседес-то ее, но она нарушает на 400
1: тысяч. Значит, у нас пенсионеры мошенникам миллионы отдают, а вы говорите.
0: Нет, я тебе говорю про накопление штрафов на 400 тысяч. Ну, долго ловили чего-то пенсионерку. Да. У нас пенсионеров ловят быстро, если что.
1: Она шустрая пенсионерка.
0: Поэтому у нее столько штрафов за превышение скорости.
1: И столько накоплений. Все, в общем, складывается в одну картину. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваше сообщение. Кстати, если была такая у вас, был такой случай, когда с вас взыскивали исполнительский сбор, вот в этом самом размере, можете написать.
0: Злостные нарушители, напишите нам. Напишите, да, у Volvo, читаю сообщение, у Volvo есть макет, потому что в Швеции крайне большая проблема с лосями. Их там больше, чем автомобилей на трассе.
1: Значит, больше или нет, ну, действительно, там большая проблема, поэтому и появился макет. Все
0: про правильно. Знаки я однажды пошутила в машине, едучи за рулем, что знак о приближении к железнодорожному переезду называется знак «Низколетящие паровозы», на что мне ребенок на голубом глазу. А это что, олени на дороге? Я говорю, да, Сонечка,
1: олени на дороге. Они встречаются довольно... Вот олени у нас тоже изрядное количество на дорогах. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте сообщение. Ну, перейдем к обзору рынка. Продажи новых легковых автомобилей в сентябре сократились на более чем 6% год к году, посчитал Автостат. По мнению гендиректора ГК «Автоспеццентр» Андрея Терлюкевича, негативная динамика связана с высокой базой прошлого года. Тогда триггером стали новые ставки утильсбора. Сейчас подобных стимулов роста нет. Этот стимул сдвигается на пару месяцев, потому что утильсбор повышается с 1 января 2027 года, а в прошлом году он действительно повышался осенью. В целом, ситуацию на авторынке большинство опрошенных коммерсантов дилеров описывают как стагнацию. Рост к августу всего на менее чем на процент. Это хорошо показывает. Рынок находится примерно на одном уровне, но устойчивых факторов для заметного роста пока нет. Дело в том, что у нас с кредитами не так все хорошо.
0: Да, 70%. Вот я тебе хотела продолжить, отказов. Что высокая ключевая ставка ЦБ и дорогие автокредиты, они охлаждают покупательскую активность. А может быть, хорошо?
1: А что хорошего? Ну, для, может быть, потенциального заемщика. Это и хорошо.
0: А мы уходим от ситуации, когда автомобиль вот купил, через 3 года продал, купил, продал.
1: И потом у нас автомобиль купил, средний продал. Возраст 15 с чем-то лет на дорогах присутствует.
0: А вот эти вот перепроданные автомобили, они куда уходят? То есть рынок, вернее не рынок, а дороги, они насыщаются. Я бы сказала, что перенасыщаются. У нас становится такое количество автомобилей, которых, наверное, в каких-то ситуациях нам не нужно. Потом мы получаем кризис общественного транспорта, потому что мы...
1: Мы из-за кризиса общественного транспорта в том числе получаем такое количество автомобилей. Это замкнутый круг.
0: Да. Вот у нас много автомобилей, транспорт. Общественному транспорту ездить негде. Общественному транспорту ездить негде, он стоит. Давайте пересядем все на автомобили.
1: У нас просто общественный транспорт еще устроен довольно своеобразно.
0: Может хорошо, быть. У нас транспортная реформа в разгаре. Ты что,
1: Это разгар. Сколько у нас идет уже этот разгар транспортной реформы-то? Давненько.
0: Лет 10.
1: Вот. Ну, ладно, хорошо. Не будем про транспортную реформу. Но действительно, отказов много в автокредитах. Люди не имеют средств. Ну и вообще, в принципе, они думают, по словам экспертов, насколько можно потратить на автомобиль, стоит ли сейчас. Если раньше, ты правильно говоришь, что можно было подумать, давайте-ка я после 3 лет заменю автомобиль, и это была нормальная стратегия для человека, ну, то есть понимал и общие свои расходы, общую свою финансовую ситуацию.
0: Нет, даже не понимая, из кредита в кредит, это все равно.
1: Ну, все равно, как-то это все...
0: Какое количество телевизоров у нас на эти потреб кредиты было накуплено? Не нужен телевизор, но я его все равно куплю, потому что, ну, вот как бы можно и получается. Бензина все равно на всех не хватит.
1: Ставка ни при чем, автосалоны могут даже продать в рассрочку. Вопрос в первоначальной цене авто, где заложен утильсбор и дорогая растаможка. Ну, покупайте отечественное, Олег, скажут вам. Вопрос в жадности государства. Но в этом тоже. Утильсбор – это действительно тот фактор, который прям подстегивает. Вот я думаю, что к концу года, не только я, и эксперты, что спрос на автомобили резко возрастет, потому что объявлено повышение, что оно будет.
0: Но у нас всегда, как только у нас заканчивается какая-нибудь программа или какой-нибудь период, вот последний месяц до окончания этого периода, стабильно, неважно, мы говорим про продажи автомобилей, про недвижимость, про ипотеку, у нас обязательно будет рост, потому что в последний вагон, ну, хотя бы по этим ценам.
1: Все правильно, сейчас по этим ценам выгоднее покупать,
0: когда хотя бы что-то
1: посчитает, что 10% плюс утиль сбора. А главное, что и наши автомобили, я сказал отечественные, с некой иронией, потому что наши автопроизводители следуют за общими трендами. Если повышаются цены на иностранные автомобили, нашим-то утиль сбор возвращают, они как бы его платят, но его возвращают, а иностранным нет. Но, тем не менее, цены-то повышать надо.
0: Наши автопроизводители продолжают заниматься крупноузловой сборкой наших автомобилей.
1: Ну, есть прям наши же автомобили.
0: Есть, нет,
1: вас,
0: есть
1: у вас с 1 октября 2026 года повысил стоимость всех моделей на 80 тысяч рублей. Правда, модели, то есть выпуска 25-го года, те же самые модели, можно купить по старой цене. Видимо, накопилось, спроса не так много было, и сейчас распродают 25-й год, а за 26-й повышают цены, ну, 80 тысяч рублей, это не так мало. Теперь, например, Патриот с механической коробкой передач будет стоить больше, немного, но больше 2 миллионов рублей.
0: Я не знаю, что сказать про УАЗ. Скажем так, они выше, чем наша Нива. Вот как партнеров по дороге, я их, конечно, уважаю. Они, наверное, более проходимые, чем Нива, особенно не совсем подготовленная вот в той комплектации, в которой она произведена. Но о том, что УАЗ именно вот как вот УАЗик, не знаю, там вот каблучок или буханка, мне кажется, что все-таки по ценам, когда производитель. С другой стороны, может быть, это плата за то, что УАЗ остается нашим отечественным. Вот они
1: крупные. Я не знаю, за что это зарплата такая, но...
0: Честно, не эксплуатировала. Вот мои знания об УАЗиках заканчиваются вот теми самыми старосоветскими моделями.
1: Ценообразование уже обсуждался, что у нас идет довольно своеобразно. И тут локализация вообще ни при чем. Время у нас закончилось. Спасибо большое. Это была программа «Макс Авто». Александра Короткова.
0: Павел Рубцов.
1: Не переключайтесь.
3: «Макс Авто». Что такое свага?
4: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
3: Кто твоя бести?
4: А гэсбингом хоть раз занимались?
3: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
5: Сегодня поговорим о фантастических тварях, порожденных нейросетями. В начале 2025-го в интернете завирусились ролики с очень странными животными. У каждого своя биография и псевдоитальянское имя. Пионером стал тралалела тралала – акула с тремя ногами, обутая в синие кроссовки. Началось все с того, что итальянский пользователь ТикТока выложил эмоциональную тираду про то, как играл со своим несообразительным сыном, но пришла бабушка и сказала, что всех зовут есть пюре.
6: Траллалеро, траллала, порко дио и порко алла. Эро кон иль мио фоттуто фильо мердардо а джокаре а Фортнейт.
5: Если заметили, в оригинале звучит «тралалеро». В России название чуть переиначили. Это никак не переводится. Итальянский аналог нашего «траляля». Уже другой пользователь взял звук и добавил к нему изображение акулы. Видео собрало 17 миллионов просмотров за 3 месяца. С «тралалеро» начался парад существ итальянского «брейнрота». «Брейнрот» в дословном переводе – «разложение мозга». Абсурдный интернет-контент, который часто выглядит полной бессмыслицей, но ярок и привлекателен. Народ начал придумывать новых героев и сочинять их истории. Так появился бомбардира крокодила. Это крокодил, к которому прикрутили Боинг. Крокодило часто рисуют с привязанной бомбой. В итальянской озвучке упоминаются обстрелы Палестины.
7: Диро крокодило. Un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Non crede in Allah e ama le bombe.
5: В битвах крокодилу помогает его брат, бомбамбини Гусини, гусь-самолет. Еще в этой вселенной есть Тунг-Тунг-Тунг-Сахур, полено с бейсбольной битой, злодей, который начинает преследовать любого, кто трижды произнесет его имя. Капучино-ассасина, киллер-стаканчик, его жена, танцовщица с кофейной чашкой вместо головы, балерина Капучино, впрочем, уже бывшая жена, поскольку изменила ассасина с тралалела-тралала. Да, той самой акулой в кроссовках. Не ищите логики, ее нет. В брейнрот вселенной чем абсурднее, тем лучше.
7: Лерина Капучино. Ми-ми-ми-ми.
6: è la moglie di Cappuccino Assassino.
5: Фанаты генерируют битвы персонажей и формируют тир-листы, их рейтинги, от сильного к слабому. Фантастические твари расплодились настолько, что уже появились отдельные квизы, в которых по картинке нужно угадать имя нейроживотного за несколько секунд. Тренд начали использовать для продвижения брендов. Авиаперевозчик создал балерину-планейку, самолет в балетной пачке. А пиарщики нашего «Зенита» в ролике заменили Луиса Энрике на бомбардира крокодила и показали, как он забивает Спартаку. Следующим стал «Шпионира Голубиро» – голубь-шпион, который подглядывал за тренировкой на «Газпром-арене». А в екатеринбургских телеграм-каналах появился «Гномо Водоканало» – гном-водопроводчик с брендированной крышкой канализационного люка на голове. Авторы уверяют, что в условиях неизбежных коммунальных стрессов «Гномо Водоканало» выполняет терапевтическую функцию и позволяет трансформировать раздражение от отключения воды или раскопанной улицы в коллективный смех.
3: «Не то слово». Культпоход.
8: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Фестиваль.
8: Фестиваль современной еврейской культуры стартует на этой неделе в Екатеринбурге. Он пройдет уже в 11-й раз, и в его программе, как обычно, концерты, выставки, спектакли, лекции и мастер-классы. В этом году будет еще квиз по еврейской культуре. Открывается фестиваль в эту пятницу, 9 октября, концертом в клубе «Эверджаз» ансамбля Платона Газелериди. Концерт посвящен сестрам Берри. 10 числа здесь же, в джаз-клубе, на сцену выйдет вокалистка Юлия Дьячковская и резиденты «Эверджаза». Это будет вечер, посвященный Эми Уайнхаус. А 11 октября, в воскресенье, в «Эверджазе» выступит трио виртуозного израильского пианиста Ари Эреве. Ари Эреве – постоянный гость международных фестивалей. Его музыка включает элементы вечнозеленой джазовой классики и латиноамериканских мелодий и ритмов. Начало всех концертов в джаз-клубе в 19 часов. Билеты от 1100 рублей.
3: Выставки.
8: 14 октября в Музее архитектуры и дизайна на Плотинке открывается выставка израильского дизайнера и художника Маора Цабара «Полная шляпа». Маор – израильский дизайнер, художник и создатель костюмов, получил международную известность благодаря работам, которые балансируют между высоким искусством, театральностью и иронией. Его головные уборы превращаются в архитектурные конструкции, гастрономические фантазии и визуальные высказывания, которые сложно отнести к какому-то одному жанру. Вообще, изначально Маор занимался дизайном костюмов для театра и балета. Но именно работа с головными уборами постепенно стала центральной частью его практики. Толчком к тому послужили личные обстоятельства. Из-за ограничений в питании дизайнер начал создавать шляпы в виде блюд и продуктов, которые больше не мог употреблять в пищу. То, что начиналось как способ справиться с непростой ситуацией, со временем превратилось в узнаваемый художественный метод и полноценную профессиональную практику.
3: Кроме того,
8: в тот же день стартует и гастрономическая часть фестиваля. В ресторане «Мэйер-стрит» пройдет творческая встреча с Маором Цабаром, а затем до 1 ноября, то есть пока работает его выставка в Музее архитектуры и дизайна, в ресторанах-партнерах фестиваля будут действовать специальные предложения на блюда еврейской кухни.
3: И еще.
8: Добавлю, что также в программе фестиваля современной еврейской культуры экскурсии Екатерины Калужниковой «Еврейский Екатеринбург». Они состоятся 10 и 18 октября. Несколько экскурсий по дому Гинзбурга, а еще лекции Надежды Маценко и Юлии Сахновской. И завершится фестиваль 25 октября спектаклем-перформансом израильской художницы Хадас Нойман «100 мужчин». В этом перформансе соединяются кино и театр. Полную программу фестиваля можно найти на его официальном сайте. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
3: В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны. Уральские писатели в истории России.
9: Он без стеснения называл себя «собачий писатель». Герой сегодняшней программы – Борис Рябинин. Человек, который всю свою жизнь писал о животных и их защищал. Возможно, в детстве вы читали хотя бы одну его книгу про собак. Вот, например, «Мои друзья». Она вышла еще в 1937 году. Об этой книге очень тепло отзывался Корней Чуковский. А в честь главного героя, дога Джерри, своих собак называли многие школьники Советского Союза.
10: Джерри все еще противился охватившей его слабости и не сдавал свой пост. Можно было поражаться его упорству, физической выносливости, даже раненый, истекающий кровью, он внушал грабителю такой ужас, что тот с перепугу сам донес на себя. И только когда Джерри увидел меня, силы оставили его, он встрепенулся, чтобы выразить свою радость, но вместо этого осел еще ниже и тихо повалился на пол. «Джерри! Джерри!» — вырвалось у меня. Но Джерри уже ничем не мог ответить на мой призыв, не мог ответить на мое появление веселым повиливанием хвоста, негромким радостным повизгиванием, не мог сморщить морду в улыбке. Бессильно раскинулся длинный толстый хвост, лапы дрожали, резко обозначились ребра, кровь все еще сочилась из раны, мелко-мелко трепетали веки и слабо шевелились уши, как будто прислушиваясь к уходящей жизни».
9: Борис Рябинин родился в Кунгуре, который позже называл «маленькой Венецией». В семье было сразу несколько кошек и собак, а еще коза Манька. За Борисом она ходила как привязанная и даже провожала в школу. Домашние питомцы станут героями популярных книг, но это потом. Борис Рябинин успеет получить специальность геодезиста и инженера-механика, побыть топером в кинотеатре, стать фотокорреспондентом «Известий» и «Уральского следопыта», отправиться на фронт. Как публицист он писал на разные темы. И все-таки в истории Урала этот разносторонний человек останется прежде всего главным защитником природы. Рябинина знали в лицо многие браконьеры, доходило до серьезных угроз. Он вообще был ярым противником охоты ради развлечения. В 70-е Борис Рябинин стал инициатором так называемой «Операции Че» по защите реки Чусовой. Это была едва ли не первая в стране экологическая кампания всесоюзного масштаба. А еще во многом благодаря ему удалось отстоять один из скверов, тогда еще Свердловска. Чиновники хотели вырубить деревья, чтобы в обеденный перерыв можно было отдыхать на лужайке на западный манер. Рябинин выступил с речью «Урал не Рио-де-Жанейро». Про себя он говорил так: «Я отстаиваю не просто куст или обиженного зверя, я душу человеческую отстаиваю». Почитайте его книги своим детям, но будьте готовы к неизбежному, потому что после этого собаку вам все-таки придется завести.
10: Есть такая игра гадания. Влюбленный, отрывая лепестки у ромашки, гадает, отвечает ли ему взаимностью любимая девушка. Любит, не любит, любит, не любит. Если поинтересоваться, как обстоят дела с собакой, не надо гадать. Любит. Любит всегда. Из книги «Друг, воспитанный тобой» Борис Рябинин.
3: Уральские писатели в истории России. Люди Урала.
11: Я Максим Путинцев.
12: Я Павел Рубцов.
13: Я Маргарита Балакирская.
11: Каждое утро в программе «Горожане. Разговор» на радиофорум мы обсуждаем с вами самые важные темы.
12: Вы получаете возможность высказать свое мнение.
13: «Горожане. Разговор» – главный городской интерактив. Нескромно, но правда.
11: Слушайте нас по будням с 10:30 до 11:00 утра. «Горожане. Поговорим» на 104.5 FM.

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. В Черном море полностью ликвидировали открытое горение нефтяного танкера. Спасательные суда продолжают дежурство. Загрязнения акватории нефтяным грузом нет, сообщили в Минтрансе. Ликвидировать последствия пожара на судне будут представители Минтранса, сотрудники МЧС и военные. Накануне вечером из-за пожара на нефтяном танкере были закрыты пляжи в Сириусе. Экипаж судна эвакуирован. Причиной возгорания стала атака безэкипажного катера. В Гортрансе рассказали о сбое в работе мобильного приложения. Из-за этого на транспортном портале Екатеринбурга маршрут.екатеринбург.рф некорректно могут отображаться автобусы, наличие их на маршруте и передвижение. Пассажирам приносят извинения за неудобства. Как скоро удастся ликвидировать сбой, в департаменте транспорта мэрии не уточнили. Про режиссера и драматурга Николая Калиду снимут фильм. Это сделает кинорежиссер, директор Центра современной драматургии Антон Бутаков. Этот фильм будет про человека, без которого невозможно представить и мою жизнь, и вообще весь театральный Екатеринбург, заявил режиссер в интервью Четвертому каналу. Режиссер и драматург Николай Калида, напомню, скончался в Екатеринбурге в начале марта этого года. Российские студенты чаще обращаются за психологической помощью к нейросетям, чем к специалистам в вузах. 77% участников исследования заявили, что вообще никогда не обращались к психологу. Наоборот, подобный опыт есть у 17%. Практически каждый пятый использует для психологической поддержки чат-боты с искусственным интеллектом, включая DeepSeek, GigaChat или Яндекс.GPT. Эксперты объясняют их популярность анонимностью и недоверием студентов к официальным каналам помощи. Официальный доллар на сегодня 85.71, евро 96.03.
2: Информация на правах рекламы.
3: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
4: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
3: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале. На Арсенале.
7: Спонсор рубрики ООО «Атлантик Про». Проверенное авто с пробегом.
8: Привет вам, дорогие арсенальцы. Итак, завтра уже целых плюс 10, и это радует. В остальном все как сегодня. И солнце, и дождик. Ждем теплых выходных. Будьте здоровы, и рок-н-ролл вам в помощь.
2: Информация на правах рекламы.
9: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
10: Музыка мирового класса.
11: Слейд. Игги Поп. Виктор Цой и группа Кино.
12: Попробуй спеть вместе со мной.
11: Аудиослейв.
13: Только здесь. Только на Рок-Арсенал.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».
2: Hey!

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

музыка мирового класса. Рок-арсенал 104.5 FM.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Добрый день. Послы стран ЕС согласовали 22-й пакет антироссийских санкций. Ограничения коснутся 1500 компаний и лиц, связанных с оборонным сектором России. Ожидается, что Совет ЕС утвердит пакет, после чего он вступит в силу до конца недели, сообщает ТАСС. Очередной гуманитарный груз отправлен в зону СВО из Екатеринбурга. Необходимые для военнослужащих вещи собирал депутат Гордумы Алексей Вихарев. На Донбасс отправлены генераторы, сварочные аппараты, колеса, бензопилы, медикаменты, одежда и многое другое. Отмечу, Алексей Вихарев вместе со своим волонтерским центром на регулярной основе оказывает поддержку не только бойцам, но и их семьям, помогая с оформлением пособий. В Екатеринбургском зоопарке умер африканский лев Эрни, один из самых пожилых обитателей. В дикой природе львы живут до 12 лет, в неволе примерно до 16. Эрни в этом году исполнилось 19. В зоопарке рассказали, что за свою долгую жизнь Эрни стала отцом 16 детенышей. Все они разъехались по разным зоопаркам. Эрни останется в наших сердцах, говорят сотрудники Екатеринбургского зоопарка. Свердловская киностудия снимет фильм по мотивам сказа Бажова «Каменный цветок». По сюжету мастер-камнерез и школьная учительница по ошибке отправляются на свидание, но оказываются в прошлом. Им приходится выдать себя за героев уральской легенды, чтобы спасти деревню от злого колдуна и найти дорогу домой. Лионель Месси с трудом сыграл свой последний матч за сборную Аргентины. Сначала он расплакался в автобусе по дороге на стадион, затем не смог сдержать слез во время проводов на поле. Там развернули огромную футболку с номером 10, а на 10-й минуте матч остановили ради фейерверка и оваций. Товарищеский матч закончился со счетом 3-0 в пользу Аргентины. Футбольную карьеру Месси не завершает, теперь он будет играть за Интер Майами. Доллар 85.71, евро 96.03.
2: Информация на правах рекламы.
3: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
3: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, национале, национале.
7: Спонсор рубрики ООО «Атлантик Про». Проверенное авто с пробегом.
8: Привет вам, дорогие арсенальцы. Итак, завтра уже целых плюс 10, и это радует. В остальном все как сегодня, и солнце, и дождик. Ждем теплых выходных. Будьте здоровы, и рок-н-ролл вам в помощь.
2: Информация на правах рекламы.
9: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
10: Музыка мирового класса.
11: Эрик Клэптон.
12: Guns N' Roses.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Реклама.
1: Внимание! В Джойпабе! Третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 10 октября в 19:00 в Джойпабе на сцене сойдутся группы Летанина, Делайт Фиера, Дейтри и Риди Монстас, а также специальный гость Будда Лав. Это не просто концерт, а настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание. Ждем вас в эту субботу, 10 октября в 19:00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
2: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. Нобелевскую премию по химии присудили за открытие в органическом синтезе. Лауреатами стали француз Анри Каган и японец Кенцо Суай. В четверг по традиции назовут лауреата по литературе. В пятницу станет известен обладатель Нобелевской премии мира. Свердловские власти поздравили Владимира Путина с днем рождения. Губернатор Денис Паслер в своем поздравлении выразил президенту благодарность за нацпроекты, которые позволяют повышать уровень жизни населения Среднего Урала. Полпред президента Артем Жога заявил, что рад быть в команде главы государства и поблагодарил за объединение народа. Владимиру Путину 7 октября исполнилось 74 года. Свой день рождения президент проводит в рабочем кабинете. 14-летний школьник, который распылил перцовый баллончик в лицо женщине-водителю трамвая в Екатеринбурге, после задержания извинился за свой поступок. Свердловские колледжи и техникумы проведут День открытых дверей 17 октября. Губернатор Денис Паслер пригласил абитуриентов и их родителей познакомиться с профессиями и узнать о возможностях трудоустройства. Про режиссера и драматурга Николая Калиду снимут фильм. Это сделает режиссер, директор Центра современной драматургии Антон Бутаков. Этот фильм будет про человека, без которого невозможно представить и мою жизнь, и вообще весь театральный Екатеринбург, заявил режиссер в интервью 4 каналу. Режиссер и драматург Николай Калида скончался в Екатеринбурге в начале марта. Россияне тратят на досуг 23-25 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. При средней зарплате в районе 100 тысяч рублей это примерно четверть дохода. При этом все участники опроса не выплачивали ипотеку. Большинство предпочитают спокойный отдых после работы, прогулки, кафе. Около трети выбираются в кино, театры, музеи или на концерты. Доллар 85.71, евро 96.03.
0: Информация на правах рекламы.
2: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ОСЦ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Прогноз погоды на Урале. Национале, национале.
0: Спонсор рубрики ООО «Атлантик Про». Проверенное авто с пробегом.
6: Привет вам, дорогие арсенальцы. Итак, завтра уже целых плюс 10, и это радует. В остальном все как сегодня, и солнце, и дождик. Ждем теплых выходных. Будьте здоровы, и рок-н-ролл вам в помощь.
0: Информация на правах рекламы.
7: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
8: Музыка мирового класса.
9: Creedence Clearwater Revival.

0: Реклама.
1: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
2: Казанова.
3: Ехал я домой с работы. В Казанову я зашел. Прикупил у тех обновление.

0: баф, ой-ой-ой, биф-баф, Казанова, заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Внимание! В Джой-пабе! Третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 10 октября в 19:00 в Джой-пабе на сцене сойдутся группы «Летанина», «Делайт Фиера», «Дейтри» и «Риди Монстас», а также специальный гость «Будда Лав». Это не просто концерт, а настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание. Ждем вас в эту субботу, 10 октября в 19:00 в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Без возрастных ограничений.
3: Привет вам, доблестные арсенальцы. Осень пришла по расписанию, но нам всегда есть чем согреться. Да ведь?
4: На рок-арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
3: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация о организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения в сервис-маркетах Remax и на remax.ru. ООО Remax Шина, Екатеринбург, ОГРН 114-667-90-02-48-0.
4: Новые релизы на рок-арсенале.
5: Гуру Индастриала, Готики и Дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

музыка мирового класса. Рок-Арсенал 104.5 FM.

Дорогие арсенальцы, в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке». Hey!

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: национальный продукт. На рок-арсенале.
1: Петр Погодаев, Герман Осипов и Петр Тишков с авторской версией песни Виктора Цоя «Дерево» из саундтрека фильма Кирилла Серебренникова «Лето».

0: радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles.
2: Take it easy.
1: Iron Maiden. Смысловые галлюцинации.
3: Вечно молодцы.
1: Red Hot Chili Peppers.
4: Prima Californication.
0: Только здесь. Только на Rock Arsenal.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру Индастриала, Готики и Дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

Рок-Арсенал. Рок-Арсенал. Рок-Арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Энергичные канадцы, группа Никельбэк с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Beatles. Dire Straits. Пикник.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Московская группа «Черный обелиск» с посвящением Александру Башлачеву. Песня называется «Ясная звезда».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».